Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено, как задействовано 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Все официальные ремиксы Radio DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске DFM и подпишись.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
7: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
6: Да, 100!
8: Предложение ограничено. Как содействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
9: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
1: ДФМ.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Вечером плюс 19, осадки продолжатся, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь стабильность?

0: разбудильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Приветище, динародище! И футбольные невыспалачи! Если ты сегодня заснул на 12-й минуте матча Швейцария-Колумбия и все равно каким-то образом досмотрел матч, мы тебе верим. И теперь добудем тебя в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: А я плачущий брат от другой мамы после матча Аргентины-Египт. Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: О май гад.
1: Ну что, по-моему, это не чемпионат мира по футболу в этом году, это книжка по философии. Предлагаю сформулировать несколько философских рассуждений на примере команд. Ну, например, Бельгия-Сенегал. Когда тебе кажется, что ты уже проиграл, не сдавайся, потому что ты сможешь выиграть на последних минутах.
0: А если тот, кто болел за Сенегал, что делал-то? Выигрывая 2-0, понимаешь?
1: Это меня не волнует.
0: Умудриться пропустить три мяча.
1: Не празднуй победу раньше времени.
0: Да, они же не праздновали. Просто, может быть, наверное, устали.
1: На примере Португалии и Испании. Самая больная тема. Даже если ты легенда, ты можешь не забить. И это нормально.
0: А потом поехать домой в слезах.
1: И это нормально.
0: О май гаш.
1: Но это жизнь.
0: Ты собираешь все болни.
1: На примере Бразилии и Норвегии.
0: Ой, да. Блин.
1: Всегда доказываешь.

0: лучший. И не расслабляйся.
1: Да ты видела, как Эрлинг Халанд вообще ходит пешком по полю и бац, и получает мяч и забивает.
0: С комментарием, Холанд просто ходит по полю и иногда забивает.
1: Он реально просто пешкодралом гуляет.
0: Он акула, это монстр.
1: Просто гуляет. И бац, ну-ка, да, как кровь почувствует, бац, гол, два гола забивает.
0: Он акула, я сказал,
1: я да. Отправил Неймара домой.
0: Что, есть какая-то еще философская мудрость на примере чемпионата мира по футболу?
1: Вчерашний матч лучше не трогай. Аргентина, Египет, мои северные братья, фараоны, выигрывали 2-0.
0: Многие болели за Египет хотя бы, потому что все хотят экшена.
1: Я понимаю, да, ну 11 минут до конца матча, переворачивается все, и пропускает 3 мяча. Фараоны, северные братья, что случилось?
0: Эта философия мне больше всего нравится. До последних минут держись, все может измениться.
1: Да, даже когда я был маленьким, я всегда слышал выражение «футбол» — это игра 90 минут плюс добавленное время.
0: Да-да-да, мы тоже упоминали эту фразу.
1: Играй до конца.
0: Очень правда.
1: Ладно, молодцы, на самом деле, ребята показали лучший футбол в своей истории. Вот египтянин. Поздравляем Месси. Правда, он расплакался не из-за того, что он уедет домой, из-за того, что он пенальти не забил. А он теперь единственный игрок в мире, в истории чемпионата мира, который дважды не забивал пенальти на одном чемпионате.
0: И такой, и Роналду смотрит на это, такой, yes.
1: А потом, oh no.
0: Так мало говорим про футбол, продолжим это делать. А пока принимаем заявки на пробушку. Если ты смотрел ЧМ этой ночью, она тебе необходима. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить. То же самое делай в наших мессенджерах.
1: Да, ну что ж, уважаемый футбол, не виспалачи, я теперь понял, что в чемпионат мира без валидола уже досмотреть невозможно. Ладно, собираемся и начинаем. Через одну песню вернемся. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я брат от другой мамы. Футбол не выспалач, Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте «Вижу». Где еще?
2: А у нас в мессенджере вот уже есть сообщение от Александра, не от Месси. Да. Так,
1: думаю... Александр Месси?
2: Не, посмотри, я о том, что Месси у меня до сих пор в голове вообще, то есть он меня не покидает. Так, доброе утро, разбудите, пожалуйста, собаку Беню. Вау, из... Фароса. А то дрыхнет без задних ног. Я понял, но надеюсь, это образно говоря, да?
1: Как сову? Беню?
2: Да.
1: Хочу быть Беню. Дрыхнуть без задних ног.
2: Бенисио дел Торо. Настроение. Беня. Ладно, будем Беня. Беня, wake up, wake up. А может быть, кстати, тебе спать надо. Им же много спать надо, собакам. Погнали, Беня, включи тусовку.

0: Доброе утро, дорогие Катя и Саймон. Привет всем из Питера. Разбудите, пожалуйста, моего коллегу Андрея. Никак не проснется на рабочем месте, а дел еще много. Подписался Дмитрий.
1: Дел много, да, действительно. Бро, просыпайся и включи тусовку.

0: еще не любовь, это же да-да-да-да-да.
1: Когда я запомню?
2: Давай.
1: Это такой закон противоположности, да?
2: Да? Это был дубл 3 или дубл 6?
1: В твоем случае.
2: Ничего не помню.
1: Не превзойти рыжего из Иваныш.
2: Да уж, оригинал всегда круче, да? Мы дальше работаем, что ли, да? О, смотри как. Так, Мария, она пишет у нас в мессенджере. Разбудилники, мне нужна пробушка. Ночью ездили поздравлять друга с днем рождения. А сегодня на работу встала. Господи, дерзай.
1: Привет, Катя и Саймон. Осталось ехать до работы 10 минут, но проснуться пока не получилось. А мне еще полгорода встряхнуть нужно. Интересно, кем работает Ольга. Разбудите меня и Октябрьский, срочно.
2: Вау, слушай, у нас единица измерения именно, вообще-то, треки вот в шоу. А сейчас попробуем тебя будить за 10 минут?
1: 10 минут я осталось ехать до
2: работы. Создам тебе заряд, который хватит на минут 20 даже. Погнали.

0: была для Оли.
1: Да.
0: Поэтому Оле понравилось, я думаю.
1: Неспроста. Оля, Оля, Оле, Оле, Оле.
0: У нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Дефа.
1: А если Оля вдруг не расслышала?
0: Олечка, 8-495-956-101-2.
1: Это шоу «Разбудильники».

0: реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер. Кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Всем диобнимашки. Здесь даже холодильник и магнитики живут долго и счастливо. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: У микрофона сваха Катя Бодрова.
1: Знатный сват диджей Саймон.
2: В эфире игра на паре, где наши слушатели склеивают половинки так надежно, что суперклей просится к нам на стажировку.
1: Играть с нами будет Марина из Сочи. Марина, привет.
2: Hello, Марина.
3: Привет.
1: Привет. Я как раз выходные эти провела в прекрасном городе Сочи.
2: Ой, сочно, да? Сочно провела время, да?
1: Сочные выходные. В море уже покупалась?
3: Я, знаете, кто живет у моря, там не купается.
1: Это правда.
3: Я там не была.
2: И у меня была коллега, которая жила напротив работы. И угадай, кто опаздывал все время. Она, конечно.
1: Да, так это работает. Скажи, у тебя есть пара в этой жизни? Или как ты думаешь, вот с чем ты лучше всего или кем мэтчишься?
3: Пара у меня есть, мэчусь с едой.
2: Ух ты, ты что, диетолог?
3: Пара есть, да, я замужем.
2: А, понятно.
1: Я когда речь шла про еду, хотел сказать, твоя сестра, а другой мамы, смотри-ка, позвонила.
2: Ну, она же сказала, вот, я-то, у меня пара, вот, еда, я-то думал, ну,
3: поесть, да, я очень люблю.
2: Я думал, диетолога, вот,
1: а
2: поесть.
1: А мужа как зовут?
3: Муж Егор зовут.
1: Поэтому правила игры наши простые, мы тебе говорим, Егор, ты говоришь...
2: Марина, что ли?
3: Марина.
2: А то долго думала.
1: Хорошо. Всего нужно найти 5 пар. У нас на это дело 1 минута. Если справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM. Погнали?
2: Погнали.
3: Погнали.
2: Так, Египет.
3: Аргентина.
1: Футбольный человек дозвонился.
2: Даже пирамиды не сказала.
1: Джокер.
3: Господи, кто это такая? Харли Квинн.
2: Да. Второй правильный ответ. Шаурма.
3: О, Марина.
1: Том Холланд.
3: Зиндея.
2: Окей.
1: Это что за игрок такой?
2: Ты про Эрлинга? Кстати, Холланд. Каким-то образом его Холланд называют в России, а на самом деле Халланд вообще-то.
1: Халланд, там Халланд? Ты время игрока занимаешь, дальше.
2: Эрлинг Халланд, это Халланд, это футболист. Так, дальше, Астерикс.
3: Беликс.
2: Ага.
1: Ну, девочка сделала нас, игру и вообще эту жизнь.
2: Это уже все, что ли?
1: Да.
2: Теперь о футболе можно поговорить, да?
1: Значит, сначала поздравим, мы дадим фирменный мерч от радио DFM и назовем Марину победительницей.
3: Спасибо.
2: Теперь, Марина, скажи, ты вчера смотрела матч Египет-Аргентина?
3: Я одним глазом смотрела, потому что муж как раз сидел, кричал, он очень не хотел, чтобы выигрывала Аргентина, поэтому я это все...
2: Наверняка мы только мы с ним вчера болели за Египет, наверняка. Ладно.
3: Я думаю, многие болели, потому что наши друзья тоже болели все за Египет, поэтому я думаю, вы не одни.
1: Так, давайте закругляться, вот этот вот разговорчик.
2: Но, кстати, если кто-нибудь из Египта же нас слушает, сделайте так, чтобы в Шарм-эль-Шейхе встречали русских хорошо, то есть красная ковровая дорожка, и потому что вся Россия болела вчера за Египет.
1: Да. Марин, ну что, есть какие-то приветы, возможно?
3: Привет передаю своему мужу Егору. Егор, у него сегодня день рождения. Я желаю, всегда был таким же жизнерадостным, позитивным, и уныние никогда не приходило в его, соответственно, в наш дом.
2: А интересно, если он слушает, но давай попробуем спеть человек, да, вот «С днем рождения, Егор! С днем рождения, Егор! С днем варенья, Егор!»
1: Егор, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
1: Реклама на DFM.
0: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
3: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54, номер 116, 12+.
4: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ищешь стабильность?

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас мы предлагаем вам осудить некоторых артистов в рубрике «Копипаст». Мы послушаем трек и попробуем откопать версию, на которую он сильно похож. Вот этим мы занимаемся в рубрике «Копипаст». Сай же подготовил трючок. Музыкальное дело.
3: Подготавливаю.
2: Ну, назовем это музыкальным судом. Саймон поставит сегодня популярный трек. Мы послушаем трек, на который он похож, и сможем вынести свой вердикт. Каждый, причем, как бы, у каждого свое мнение на этот счет. Интересно, что в этот раз судим.
3: Так, сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Эд Ширен, обвинители — наследники легендарного Марвина Гея. Предмет спора — слишком романтичное сходство хита Эд Ширен «Thinking Out Loud» 2014 года с классикой Marvin Gaye «Let's Get It On» 73 года. Эд Ширен уверял, что я только взял 4 аккорда, ребят, это же не преступление вроде. Ну что ж, давай сравним эти два хита и по ходу уже скажем, чем это все закончилось.
2: Давай.
3: Слушаем сначала обвиняемого Эд Ширен с песней «Thinking Out Loud» 2014 года. Ой, это еще не...
2: Не признала Эд Ширена.
3: Да, вот теперь вот Эд Ширен.

0: тебе вайб?
1: Очень красиво.
0: Слышала трек?
1: Не слышала, в том-то и дело.
0: А, вау! Кстати, ты еще удивишься, чем это все закончилось. Дальше, Marvin Gaye. Трек вообще, он тоже, как сказать, трек, он... Ну, легендарный трек уже, как можно сказать, 73-го года. Let's get it on!

0: Есть сходство.
1: Так хорошо. А ты сказал, что там стырили романтику?
0: Ну, романтичное сходство.
1: Романтику стырил, я согласна. Прям вайб чувствуется.
0: А по музыку? По музыке,
1: да,
0: точно.
1: По музыке как раз.
0: Да, по музыке, кстати, что-то похоже, да?
1: Да, да, есть сходство.
0: Ну, я вам, может быть, когда мы послушаем их вперемешку, твое мнение может быть и изменится, или, возможно, закрепится.
1: Давай попробуем.
0: Окей, я знаешь, что сделал? Я выровнял их тональность. То есть в одну тональность привел оба трека. Именно Marvin Gaye в тональность трек Ed Sheeran. И мы сейчас слушаем их вперемешку.

0: Воу. Ну что ж, теперь что скажешь?
1: Саунд-продюсером Эда Ширана 2 тебе 5 с плюсом. Ты сделал круче версию.
0: Не, ну, 73-го года, это давно-то.
1: То, что ты совместил.
0: А, ты про кого сейчас?
1: Да вообще за это мешап, то, что ты сделал.
0: А, зиба-зиба от души. А с его сердца, черного перца.
1: Это просто такая красота.
0: Это как будто один трек играет, да?
1: Да, да, именно так.
0: Местами. Ну что же, то есть ты считаешь, что Ширан все такие...
1: Ну, скажем, не вот тебе очевидное сходство, но когда вот мы послушали, да, и совместились два трека воедино, все-таки могу сказать, что атмосферу и вайб, да, он забрал.
0: Так, значит, романтичное сходство присутствует. Ну что ж, вердикт, смотри, иск был на 100 миллионов баков. Лям, прикинь. Суд длился 10 лет. За это время дети пошли в школу, закончили ее, а Эд Ширан все еще ждал решения. В итоге суд фактически сказал, если судить за 4 аккорда, то скоро останется один музыкант, и тот будет играть на ложках. Суд решил, что такая последовательность аккордов слишком распространена, чтобы кто-то мог владеть ею единолично. Поэтому совпадение, он сказал, есть. Но преступления нет. Эда Ширана оправдали, но многие считают, что чувак реально соскочил. Реально.
1: Мне интересно, вот этого решения они 10 лет, да, принимали? Вот 10 лет, чтобы сформулировать эту мысль?
0: А ты знаешь, что в течение 10 лет ни один суд был, то есть их несколько. И только в прошлом году Эда Ширана оправдали. Прикинь, а трек-то вышел в 2014 году.
1: Ну, я, кстати, согласна с этим решением. Ну, действительно.
0: Да, если ты хочешь узнать, почему Эд Ширан похудел, вот причина. Нервы сдались. Ну что же, всем зиба-зиба за внимание. Надеюсь, никто не уснул, а то трек такой обаю...
1: Кивающий.
0: Кивающий.
1: Убаюкивающий.
0: Ладно. Русский язык, мы с тобой будем дружить, как ни крути. Ну, это шоу «Разбудильники».

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru.

0: круглосуточно ру.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Все как блогер прописал». Здесь мы рассказываем то, что когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта, и обсуждаем, верить ли этому.
4: Японский блогер прописал наушники в форме попы корги.
3: Чем аргументировал? Просто красиво.
4: Ну, типа прикольно, и скоро это будет везде. Вот, почему не спрыгнуть?
3: Во всех ушах.
4: Да, во всех ушах. То есть, по его словам, они, причем по его словам, они называются «упругая попка песика». Вот так называются наушники. И они доступны в трех расцветах.
3: Интересно, каких?
4: Расцветках, господи. То есть, дойдет ли до нас этот тренд, я еще не знаю. Но представь себе такой вопрос. Что у тебя в ушах? А ты отвечаешь, упругая попка.
3: Собаки.
4: Песика.
3: Ну, попка корги как-то милее звучит.
4: А, у тебя в ушах
3: песика,
4: попка
3: рандомного.
4: Корги?
3: Попка корги.
4: Это даже...
3: Это звучит хотя бы стильно.
4: Это даже никак не лучше.
3: Интересно, что он говорит, скоро это будет у всех. Я залью в уши все эти попки.
4: Во всех ушах города попки корги.
3: А что, он как-то в дизайне принимал участие или что?
4: Ну, по всей видимости, он, я как понимаю, он является блогером, который что-то раскрывает для своих подписчиков. Вот, и пока никто не заметил, что в ушах уже надо носить попки корги, вот он не рассказывал. Но я не знаю.
3: Я не могу привыкнуть к этим наушникам, когда люди ходят как кафу, знаешь, нацепляют на ушко, как будто сережка. У меня есть такая серьга. А есть такие наушники. Нацепляются, ну, ты понял, на середину уха.
4: Типа как
3: выглядит как кольцо.
4: Как у судьи, на чемпионате мира? Наушные камеры?
3: Нет, по-другому чуть. Выглядит как ювелирка, ну, странно смотреть.
4: Ну, это-то именно внутри ты запихиваешь. Вот это in-air, да, внутри. И там торчит попка.
3: То есть вот эта угроза, Да я тебе... Засуну попку.
4: Реально, то есть ты бошку засовываешь туда, а попка торчит.
3: Это не наушник, это угроза.
4: Не знаю.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Окей. Майк чек. 1, 2, 1, 2.
2: Рэп.

0: фразы, бай.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Вечером плюс 19, осадки продолжатся, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля. Юля.
8: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
13: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматики 28А. ОГРН 112-565-704-39-61.
14: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
15: Он напоминает стук дождя по черепице. И яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
16: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
17: Мам, мне было не страшно.
18: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids – забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1, телефон 700-03-06. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Бас будильники на радио DFM. Сибири-бас, сибири-бас, сибири-бо-о-о. Салют, Ди-команда. Заряжаем настроение быстрее, чем футболист хватается за лицо после легкого касания плеча. Это дофаминовое шоу «Бас будильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: И все знают, что ты кинанутый на всю голову.
0: Абсолютно.
1: Не было ни дня, чтобы Сай не порекомендовал мне какой-нибудь фильм посмотреть. Вот интересно, а ты помнишь свой первый фильм?
0: Воу!
1: Прикинь. Ну, наверное, по факту не вспомнишь, но вот такое твое первое впечатление яркое. Типа, вау, это кино.
0: Ты знаешь, что я киноман сколько лет, впервые мне такой вопрос задают.
1: Ну, так перед тобой опытный интервьюер.
0: Ну, ты же опытный. Ну, вопрос потрясающий, Кать. Знаешь, что я могу тебе сказать? Но если не включать мультики, да, которые мы все смотрели с маленьких лет. То есть первый полноценный фильм, который я помню, с детства, ты не поверишь, это «Звуки музыки», «Sound of Music».
1: «Звуки музыки»?
0: Это... Это действие разворачивается во время Второй мировой войны в Австрии, по-моему. И семья, то есть какой-то капитан и его семья. И, ну, это мюзикл, вообще известный мюзикл потом стал. Да.
1: Ты даже музыку оттуда помнишь.
0: Да. То есть, потому что в моей семье это смотрели раз 250 один раз, понимаешь? Поэтому это у меня так... Я был маленьким, когда вот смотрели старшее поколение. То есть смотрели постоянно. Это, ну, он старый фильм уже, ну, ты потом посмотришь, может, наверное, в 40-х годах он выходил. Даже тогда, когда это смотрели, он уже был старый.
1: Вот еще одна рекомендация. Фильмы детства Саймона.
0: Прикинь вообще, то есть

0: Я запомню, потому что вот постоянно смотрели, когда я совсем маленьким был.
1: У тебя что-то на серьезном. У меня, я помню, знаешь, какой фильм вот хорошо из детства?
0: Mm-hmm.
1: «Няньки». Помнишь, братья-близнецы?
0: Ага.
1: Качки такие.
0: Да-да-да.
1: Воспитывали избалованного ребенка.
0: Да-да-да-да-да.
1: Я на репите просто смотрел, у меня была кассета.
0: Запихивали ему то, что нельзя было поесть, ну, правильно?
1: Да он издевался над ними, над этими няньками, а потом они начали над ним издеваться. Мне так нравилось.
0: Да-да-да. Не, ну, кстати, вот этот фильм, который я тебе говорю, нет, он как раз и не серьезный.
1: Звуки музыки.
0: Они просто поют, и красиво поют, и даже несмотря на то, что это происходило во время вот всего этого, но сам фильм, он как раз о музыке, очень много музыки, и причем вся семья, они как будто участвуют в хоре. Вот вся семья, вот, поющая в семье.
1: Мне
0: вот.
1: Нравится этот концепт.
0: Совсем старая вещь, это старая вещь вообще.
1: Детские воспоминания разблокированы.
0: Ты меня сейчас удивила вообще, я в шоке.
1: Свой первый фильм, можете и этой информацией поделиться, а также заказать пробушку в группе ВКонтакте под последним постом. Мы ждем. Как тебя зовут, где ты живешь, кого, как думаешь, пора бы разбудить.
0: Да, а если твой первый фильм был футбол, ну тоже пиши. Мы же сейчас все футбол не выспалачи. Так, через одну песню вернемся и начнем пробушку. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, «Черный перец».
1: Который впал в ностальгию и думает про тот самый первый фильм, который в своей жизни увидел.
2: Звуки музыки, да. Вот почему мой икигай стал музыкой. Но икигай — это как бы то, что приносит тебе и удовольствие, вот, и деньги, и все. То есть, вот, наверное, то есть, так, там я и получил прошивку с музыкой.
1: Всем икигай и пробушку за наш счет. Группу ВКонтакте под последним постом видим имена, города и просьбу, кого разбудить.
2: У нас в мессенджере отметился Роман. Разбудите, пожалуйста, мою любимую девочку Вику. Едет сонная, но такая красивая. Сонная и beautiful. Поехали!

0: Эпично.
1: Но вспоминаем, да, почему вспоминаем, через сколько дней уже осталось-то? До 19 июля чемпионат мира продолжается.
0: Доброе утро, Катя и Саймон, привет вам из Донецка. Разбудите, пожалуйста, мою дочь Анисию, а то поднять подняли, а разбудить забыли, пишет Артем.
1: Подняли, а мы сейчас разбудим.
0: Анисию.
1: Анисию, let's go.

0: группу «На-на» начали петь, да? Ну что ж, работаем дальше. Так что у нас здесь сообщение еще есть. Пишет Кирилл у нас в мессенджере. Моей жене Татьяне нужна пробушка, потому что у нее последний день перед отпуском. А завтра мы улетаем во Вьетнам.
1: Вау! Классного и легкого полета, ребята.
0: Браво, молодцы.
1: Пишет мой земляк Екатерина. Саймон, доброе утро. Разбудите, пожалуйста, любимый город Отрадный, откуда я родом. Андрюх, вот сделано.
0: Прикольно. А ты знаешь, что в Москве есть район Отрадное?
1: Знаю. И мне постоянно говорят, а, так ты рядышком живешь. Я такая, ну не совсем. Самарская область.
0: Это не район, а городок, так что знаете. Ну что ж, Отрадное, включи тусовку. Отрадные, да?
1: Да, да, да,
0: молодец. Отрадные! Отрадные! Едем в Отрадные!
1: Едем, едем!
0: Это Отрадные!
1: Ай, Сай, как хорошо! Ну что, пора уже поиграть. У нас игра «Крокодил» впереди. Что будет происходить? Саймон будет объяснять мне слова, которые пришлете вы, не используя однокоренные. Эти слова можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. Играть будем в течение минуты. На чьем слове остановимся, тот человечек победит. Тому мы отправим фирменный мерч от Radio DFM, возможно, в Отрадный.
0: Да, Отрадные. Ну что ж, действуй. А ты же помнишь, что мы делаем? То есть один человек присылает кучу много слов. Так что ждем через пару-тройку песни. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 14-81 от 11.08.2015.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Аллоха, ди планета. Если ты хоть раз объяснял родителям, что такое мем, так значит ты в меме, точнее в теме. Это шоу
2: «Разбудильники».
3: У нее всегда улыбка на автопилоте. Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон здесь.
3: Играем «Крокодил», где язык работает быстрее логики. Но это еще не точно.
2: Игра «Крокодил». Саймон будет объяснять мне в течение минуты те слова, которые вы понаставляли в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личке в том числе. Я намеренно туда не заходила, чтобы не видеть эти слова. Ну что, у Сая одна минута. На чем слове остановимся? Тот и победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Ого, я такого слова даже не знаю. Ладно, попробуем, да? Собираюсь мыслями. Погнали. В школе где кушаете?
2: Столовая.
3: Браво. Так, чтобы... Ой, однокоренник тоже нельзя.
2: Нельзя.
3: Блин, хорошо. Насекомые, интересные, красивые.
2: Красивые насекомые не бывает таких.
3: Летит, как вертолет.
2: Майский жук. Там жук, муха.
3: Нет, это...
2: Шмель.
3: Нет, еще более...
2: Оса.
3: Экзотичное название. Ладно,
2: жалко.
3: Это я не выговорю. Так, человек, который играет в кино, если он мужчина, как его называют?
2: Актер.
3: Браво, так, что получают все победители на Радио ДФМ?
2: Мерч.
3: Браво! Так, что у меня на голове?
2: Дреды.
3: Браво! Если не косички. Так, человек, который что-то приобретает, как его называют?
2: Покупатель.
3: Покупатель, конечно! Так, что у нас дальше есть? Это так...
2: Давай, да, объясняй.
3: Так, это...
2: Какая? Такая.
3: Это ящер.
2: Ящерица?
3: Это ящер или ящерица, но и не гекон.
2: Не гекон. И крокодил.
3: И не крокодил. Но название...
2: Черепаха?
3: Нет, это...
2: Она же ящерица?
3: Это
2: она динозавр. Ящерица.
3: Название длинное, вообще экзотическое.
2: Хамелеон?
3: Нет, на букву «С». Саламандра.
2: Саламандра?
3: Да.
2: Нормально, я черепаху ящерицей назвала. Мне аж стыдно.
3: Погоди, ты уже успела уже назвать ящерицу черепахой.
2: Ой, хорошо, что ты пропустил этот момент.
3: У меня в голове была полная саламандра, я даже не услышал, что ты...
2: Ну, получается, мы черепаха. На саламандре остановились.
3: Нет, покупатель. Время заканчивается.
2: Нет, ты уже начал объяснять саламандру.
3: А, да?
2: Угу.
3: Нет, это после гонга, на самом деле, если честно.
2: Нет.
3: Да?
2: Ты уже начал.
3: А, значит, саламандра. А саламандру кто прислал? Никита. Никита, хозяин саламандры.
2: Никита, хозяин саламандры, получает фирменный мерч от Радио ДФМ. Мы тебя с этим поздравляем.
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ включил. Правильно делает.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника.
3: Реклама на DFM.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца. Безумный багги, летающий через автомобили. Авто и мотофристайл.
13: На плюс.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Чик-чик, бум. Хаюшки, иди, стадион. Если твое настроение, как у болельщиков сборной Египта после вылета с чемпионата мира, не беда. Ты попал в дофаминовое шоу «Разбудильники». У микрофона мемай Эрлинг Харланд, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказание с высоким процентом владения мечом. Тьфу, с счастьем.
3: Да. Сегодня звезды расскажут, какое ты утро.
2: Окей. Пробежка, душ и зеленый чай. Овны.
3: Встал и побежал. Глаза еще не открылись, а вы уже спорите с будильником и строите планы. Кофе потом, дела сейчас.
2: О май гаш, тельцы.
3: Еще 5 минуточек. То самое утро, когда отгремели все 10 будильников. Ну, мы согласны, двое, подушка и одеяло против одного, неравный бой.
2: И будильник запоет: я вам расскажу про 5 минут. Или спою про 5 минут. Была такая песня, да?
3: В новогоднюю ночь.
2: Окей. Близнецы.
3: Дубль 2. Вы проснулись, полистали соцсети, ответили на 3 сообщения и снова легли спать. Дайте себе второй шанс на пробуждение. Я часто так делаю, кстати, в выходной.
2: А на вопрос, почему опоздал? А, это пробки, да? Раки.
3: Хочу тишины. Медитация, кофе, неспешный завтрак. Сегодня утром с вами лучше говорить шепотом и только о хорошем.
2: Львы.
3: Красивое утро. То редко утро, когда проснулся, уже красивый. Скажите спасибо своему обмену веществ и идите покорять мир.
2: Это утро на солнечной стороне, наверное, кажется, да? То есть смотришь, как солнце поднимается. Так, девы.
3: Утро по расписанию. Подъем, умывание, кофе, мысли о смысле жизни. Даже это строго по таймингу.
2: Но, кстати, говорят, что это как раз к успеху. Если можешь утренний обряд, ну, то есть неизменно, да, каждый день одно и то же
3: делать. Продолжительность еще.
2: Да, то есть рутина вот выставить, то есть это, ну, для успешных людей это как раз...
3: В будни, да.
2: Мантра, да. Так, веси были, нет еще?
3: Нет. Проблема выбора. Чай или кофе? Встать или полежать? Что надеть? Не утро, а сплошной внутренний диалог.
2: Ну, конечно, пуэр выбирай. Скорпионы.
3: Не подходи. С самого утра вы колючий, как двухдневная щетина. А лучше лишний раз вас не трогать и дать самому раскачаться.
2: Да, по-английски, знаешь, как говорят? I'm not a morning person. Вот, значит, утро вообще ко мне не подходи. Стрелцы.
3: Ой, уже? Проснулись внезапно и сразу движ. Утро – старт приключений, даже если это путь на кухню.
2: Иначе и гремит, гремит, чтобы вся квартира все слышали. Даже те, кто в отпуске.
3: Я вот этот человек.
2: О май гад.
3: Если я проснулась, просыпаются все.
2: Да? А я-то тихо, но все равно не получается. Как трону кастрюлю и гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра. А я хотел по-другому, но получилось, как всегда. Так, козероги.
3: Богемное утро. Вы проснетесь с мыслью «я этого достойна». Ну или «достоин». Гулять-то гулять, позавтракать икрой, на худой конец кабачковый.
2: На худой конец аффирмация. Так, водолей.
3: Мечтательное утро. Тело на кровати, а разум где-то на Мальдивах. Утро, когда хочется попивать кокосы у океана, а не кипятить чайник в квартире.
2: Завтрак в постели, да? А потом крошки там прямо украшают простыни. Рыбы.
3: Скроллинговое утро. Не успели открыть глаза, сразу за телефон. Вы не готовы вставать с постели до тех пор, пока не узнаете все новости чемпионата мира по футболу.
2: Ну, кстати, вот скроллинг, вот сейчас нам уже все ученые говорят, что это как раз вообще для мозгов очень нехорошо.
3: Особенно в первые минуты после пробуждения, да.
2: Да. Но отвыкаем, как можем. Никого не осуждаем. А с минус-то как?
3: Не сегодня.
2: А без утра, да, остались? Ну, кстати, утро не особо кто-то любит.
3: Из минус-то, может быть, в каком-то смысле повезло.
2: Да, вот 2 часа дня. Так, после обеда тогда. Ну что ж, это мемоскоп в шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. А чё-то звони на бегу, под глаз на всё мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудильники»
1: на радио ДФМ.
2: Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау
0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Вернем на карту, вернем рублями, на твою карту 10%. Вернем рублями.
13: Мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
14: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
15: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
14: Да, 100!
16: Предложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
21: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
22: Ну?
21: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
23: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям на все вопросы о

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Есть две вещи, две темы, на которые Саймон может говорить без остановки. Это, конечно, футбол, чемпионат мира 2026 и кино. Причем про кино мы сегодня уже чуть-чуть задели эту тематику. Вспомнили про первый фильм Саймона в его жизни. Это «Звуки музыки». Вот вам уже готовая рекомендация.
2: Ну что ж, сегодня в «Киносай» два фильма, которые в очередной раз подтвердили известный афоризм. Не суди кинчик по...
1: обложке?
2: Да, да. Я откладывал их в долгий ящик исключительно из-за названия. Подумал, ну, нормальный фильм так никто не назовет.
1: Ну-ка, даже интересно.
2: А блинчик, я ошибся. Оба мне зашли. Так, если тебе тоже заходят фильмы и сериалы, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Ну что ж, первый фильм банально называется «Настройщик».
1: Нормально, настройщик.
2: Что он там настраивает, антенну, что ли?
1: Не знаю. Я почему-то подумала про настройщика рояля.
2: О, молодец.
1: Да?
2: Ты смотрела фильм, что ли?
1: Нет.
2: О, ты так попала в точку, не представляешь.
1: Ну, это как профессия, да.
2: Да, но просто я посмотрел настройщик. Ну, то есть, куча всего предлагают, а тут настройщик. Больше ничего не придумал. Угу. Ладно. Вот и кинчик оказался реально годным. Действительно, талантливый настройщик всю жизнь настраивал рояли.
1: Угу.
2: Пока не выяснил, что его идеальный слух подходит и для вскрытия сейфов. Теперь, чтобы оплатить лечение настройщика, наставника, ему предстоит провернуть самое опасное выступление в жизни.
1: Никогда не знаешь, когда пригодятся твои навыки. Интересно, настройщик.
2: Но грамотное, кстати, сочетание триллера и музыки. Вот это фильм «Настройщик». Реально зашел. Я был приятно удивлен. Так, следующий кинчик еще хуже называется.
1: Да что значит хуже? «Настройщик» — хорошее название.
2: Нет, для меня это слишком банально вообще. Я реально, прикинь, я даже не стал даже смотреть в эту сторону. «Настройщик» назвали. Я так же буду относиться к этому фильму. Следующее, я уже сказал, что хуже называется. «Следствие ведут овечки».
1: Ну вот это странно. Нам-то... нашему менталитету знакомо «Следствие ведут знатоки».
2: «Следствие ведут», я даже не помню, то знатоки, да?
1: Знатоки, да.
2: «Следствие ведут овечки». Причем я сначала ошибочно прочитал название фильма «Как следствие ведет Овечкин».
1: Понимаешь? В главных ролях.
2: А потом я увидел Хью Джекман на постере.
1: Хью Джекман?
2: Да, Хью Джекман на постере.
1: В фильме с таким названием?
2: Да, и понял, что, блин, тут точно не Овечкин. Хью Джекман.
1: «Следствие ведет Овечкин». Я бы посмотрел.
2: Вот на такое я бы посмотрел, понимаешь? Ну, тут получился очень неплохой симбиоз детектива, комедии и фэнтези. Реально, по сюжету фильма, когда пастуха, да? Или пастуха?
1: Пастуха.
2: Когда пастуха не стало, овечки решили взять расследование в свои копыта. Реально.
1: Они там разговаривают? Они там как живые, типа?
2: Спойлерит?
1: Ну нет, ладно, не надо.
2: Но если это поможет вам
1: звучит
2: посмотреть
1: как,
2: этот фильм...
1: кринж, честно говоря.
2: Овечки там, да, разговаривают.
1: Кроме Хью Джекмана, все странно мне там выглядит.
2: Который им еще книгу читает.
1: Как Хью, он такой читает этот сценарий. Да, пожалуй, я приму участие в этом.
2: Да, он овечкам книги читает, причем разные детективы. Ладно, я не хочу дальше спойлерить, но реально оказался реально годный кинчик.
1: Нет, на самом деле это просто наши ребята, судя по всему, вот так вот решили скреативить и перевести название.
2: Не, по-английски то же самое.
1: Тоже прям дословный перевод.
2: The Sheep Detective. Это даже называется детективы овечки, блин.
1: Детективы, овцы.
2: Овцы по-английски еще хуже называется. То есть в России как раз немножко покреативнее. «Следствие ведут овечки». Ки.
1: Запомнили название фильмов?
2: Да.
1: Странные названия фильмов. Еще раз, «Настройщик» нормальное, кстати. И «Следствие ведут».
2: Могу поспорить, что «Настройщик» вообще никак название не зашло. Но эти два фильма реально зашли. Я приятно удивлен и даже стыдно стало чуть-чуть.
1: Не суди кино по обложке.
2: По шкуре овечки.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh. Oh, oh, oh.

0: зазывай.
1: Реклама на Дифа.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, здоровушки, ди-семейка. Напоминаю, что разгоняем хандру быстрее, чем футболист празднует гол, который через минуту отменяет ВАР. Это хандрогонное шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: У
1: тебя появился пародист. Моя сестра рассказывает историю. Едут они с моим племянником в машине, слушают наше шоу.
0: Так.
1: Он тебя понаслушался, выходит, бежит в садик со словами: «Разбуди ту Савку! Буяка, буяка!» 4 года парню. Все, у тебя разбудильник на смену есть.
0: Ничего себе!
1: Она говорит, я хочу... Начала его снимать, и он уже на камеру засмущался, а так он постоянно выкрикивает твои словечки.
0: Это будущий разбудильник. А как зовут-то?
1: Сава.
0: Сава, ну красавчик. Буяка, буяка, бум шакалака.
1: Надо поработать с ним насчет нашего позиционирования. Все-таки не разбуди тусовку, а включи тусовку. Это важно, но этот разговор с племянником состоится этим вечером.
0: Зато новый слоган придумал.
1: Какой? Ну, кстати, разбуди тусовку?
0: Разбуди тусовку, да.
1: В том числе.
0: То есть мы же приезжаем куда-нибудь и тусовку будем.
1: В том числе, да.
0: Так что, видишь?
1: Это такое негласное правило нашей пробушки.
0: Ну, кстати, удивительно, что шоу вроде для взрослых,
1: для,
0: да?
1: Взрослых.
0: А вы, как дети к нам так, ну,
1: липнут,
0: да.
1: Прямо скажем.
0: Я просто знаю, что очень сложно заставить детей слушать радио.
1: Это правда.
0: Поэтому наш продюсер, если слушаешь, это капец важная вещь.
1: Нет, мне кажется, тебе надо какие-то даже сказки озвучивать. То есть, знаешь, ну, озвучивать именно, да, аудио. Только если в наших давным-давно, то у тебя буяка-буяка. Место давным-давно.
0: Давным-давно в городе Москве случилась буяка-буяка. А что такое буяка-буяка, спрашивает.
1: Как зовут? А что такое буяка-буяка?
0: А буяка-буяка — это когда человек находится в состоянии эйфории.
1: А бум-шакалака?
0: Бум-шакалака оттуда же. И сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о, оттуда же.
1: Ой, ты представляешь, какая у детей артикуляция начнется классная.
0: Да.
1: Попробуй. Сибирь, бир, бир, бир.
0: А, это...

0: вот, видишь, старшая сестра не ви говорила, а ты можешь.
1: Давай, Сав, я жду от тебя артикуляционную зарядку.
0: Да, наши продюсеры вообще, они реально в шоке от того, что так много детей нас слушает. Реально, никто не ожидал этого.
1: Буяка, буяка, взрослые, идите. Оставляйте заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кого нужно будить в наших мессенджерах. Делайте ровно то же самое.
0: А мы начнем эту буяку-буяку через несколько... Не через одну песню, точнее. Это ж буяка-буяка-шоу.
1: Разбудилники!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я буяка-буяка, брат от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: И как говорит мой племянник, разбуди тусовку.
2: Разбуди.
1: Оставь заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Будем реализовывать.
2: Так, пишет Андрей у нас в мессенджере. Доброе утро всем. Фильм «Золото». Так... «Золото Маккены», помню из детства. Он, кстати, вернул тему, которую мы уже с тобой обсуждали.
1: Первый фильм, который вы посмотрели вообще в жизни.
2: Который ты помнишь, да?
1: Помнишь.
2: Да, помнишь, да. Вот у него «Золото Маккены» или «Маккены». Вот он смотрел в кино и впечатлило, как раннего человека закопали в землю.
1: Или землю. Как мило.
2: Да,
1: чтобы... Первый фильм детства.
2: Да, чтобы зажили раны. Было лет 5 ему.
1: Угу. Вот. Суровое детство, что я могу сказать.
2: Да?
1: А будем ты кого?
2: А кого мы будем? Подожди.
1: Давай автора этого сообщения разберем.
2: А кого будем? Сейчас скажу тебе, Мирослава.
1: Мирослав, включи тусовку.
2: Да, он передает пробушку всей Коломне. А, Коломна, знаю где.

0: Привет, разбудильники. Поздравьте меня, Александра, и мою любимую жену Елену Шевелеву. С праздником. У нас 15 лет свадьбы. Республика Коми, Ижма.
1: Прикольная фамилия Шевелева.
0: Ну, Шевелева, да.
1: Как будто шевелится, да? А слово нет?
0: Я думаю, да, ребята, шевелятся уже 15 лет рядышком.
1: Ну, это поздравить. Это полная тусовка.
0: Шевелитесь еще 15, а потом еще 15, ребята.
1: А сколько исполнилось всего на 15, да?
0: Да.
1: С днем рождения, Шевелева.
0: Какой день рождения?
1: Я не раз слышал.
0: 15 лет брака.
1: Но с днем рождения, ваш брак. С днем рождения,
0: ваш брак.
1: С днем рождения, с
0: днем рождения.

0: мессенджеры. SF. Доброе утро, Катя и Саймон. У вас будет дочь Стефанию из Орехово-Зуево. Ей сегодня исполнилось 16 лет. Прикинь, пусть в нее жизнь, все мечты сбываются.
1: Пусть. Вот теперь актуалочка. С днем рождения, Стефания.
0: С днем рождения, Стефания.
1: С днем рождения, Стефания.
0: С днем рождения, с днем рождения. Happy birthday, Стефания.
1: Ну, есть не столько заявка на пробушку, сколько ответ. Это было потрясающе, идеально вовремя. Спасибо огромное. Парковалась под дружное ваше оле-оле-оле. Это уже благодарочка за пробушку недавнюю.
0: Оле-оле-оле!

0: Это футбольный гимн посвятили двум братьям, да, правильно?
1: Каким братьям?
0: Я и Коло Туре.
1: Угу.
0: Вот, и они вот,
1: перепели
0: песню. Да.
1: Впереди игра. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Нам нужно сразу несколько человек в эту игру, поэтому звоните активнее, не стесняемся. Угу. 8-495-956-101-2. Будет шанс забрать фирменный мерч от радио.
0: Да, действуй, звони. Для нас нет...
1: Невозможного?
0: Невозможного, и для нас нет запрещенных тем.
1: Запрещенных тем есть, Сай.
0: Есть, правда.
1: Перечислить?
0: Есть, их есть, оказывается, да. Ну ладно, звони, ждем тебя. Повтори номер еще раз.
1: Третьера.
0: А это у тебя два раза, что ли, было? А я думал, только один раз сказал.
1: Сай, что с внимательностью у нас сегодня?
0: Ну, потому что я футболный не выспалась. Не выспался. Еще разок давай на бис.
1: 8-495-956-101-2.
0: Тут уже теперь точно третий раз был. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Высыпаемся как можем. Включи тусовку.

0: реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия. Приветики, Сай.
3: О, приветики. Микрофон чек. 1, 2, 1, 2. Hello, D-банда. Заходи к нам за позитивом. Мы обеспечиваем эффект дофаминового букета. Это шоу
2: Разбудилки.
3: Здесь смехотерапевт Катя Бодрова.
2: Мой коллега, смехотерапевт диджей Саймон.
3: Спасибо. А сейчас игра, где можно наржать себе приз. Смехотерапия.
2: Насмеял. Скажет скоро Виталий из Краснодара. Виталий, привет.
4: Зиба-зиба.
3: О, зиба-зиба, наш человек.
2: Сразу слышно. А почему тебе так плохо слышно, Виталий?
3: Надо выключить, наверное, как его?
2: Радио?
3: Не радио, а как?
2: Надо положить трубку.
3: Громкую связь, да.
2: Да, а у тебя громкая не включена? Выключи, пожалуйста.
3: Да.
2: Так, какой-то у меня был вопрос Виталию из Краснодара.
3: Но ты просто хотела знать, почему он так плохо звучит.
2: Давай звучать лучше.
3: Виталий, подай голос, сейчас проверим. То есть, как круче ты стал звучать. Дружище, ты стал намного лучше звучать.
2: Следующий вопрос. Есть какие-то проблемы, возможно, Виталий, которые беспокоят последние дни, а может и недели? Мы готовы с ним помочь.
4: Да, в принципе, нет.
2: Плохо звучу, вот иногда.
4: Все хорошо, все отлично.
2: Все отлично?
3: Но как мы часто говорим?
4: Нет, у нас в Краснодаре, вот проблема есть. У нас в Краснодаре, вы же с Москвы, а у нас в Краснодаре вишня в этом году не уродилась.
2: Кто не уродилась?
3: Вишня?
2: А, вишня.
4: Вишня, да.
3: Которая везде валялась, да? То есть, а в Краснодаре не было вишни в этом году, да? А черешня есть?
4: Черешня есть, а вот без какого-то вишневого.
2: Так, вопрос, а сколько? Подожди, да ладно с вишней. А сколько у вас черешня стоит килограмм?
3: Килограмм.
4: Честно, заходил где-то неделю назад, 800 рублей стоило.
2: Сколько?
3: 800?
4: 800, надо неделю назад.
2: Я в Сочи за 380, представляешь, килограмм купила. 380 вот. Килограмм
3: это,
2: в Сочи.
3: Это точно черешня?
2: Точно была черешня.
3: Это не фанерная черешня.
2: Ты думаешь, она вишня, представляю, притворялась черешней?
3: Не, я думал, фанерная черешня.
2: Ладно.
3: В 380, круто.
2: Так, ну будем надеяться, что урожай вишни все-таки... А есть еще шанс, что она...
4: Да, чтобы компост надо сварить.
2: Да, может, тоже быть, верно.
3: Почему мы про черешню спрашивали? Потому что у нас и слушатель звонил.
4: Звонил? 4800, я слышал, 4800 говорил.
2: Какое 4800? Ну это что-то too much.
3: Нет, по-моему, 2500 говорил, да, что у них стоил, да. Но, возможно, 4800, мы не расслышали. Но у нас же слушатель всегда прав.
2: Так, вишня, обращаемся к тебе. Вишня. Давай, уродись.
4: Товарищи, так? Россияне, Саймон, россиянин.
2: Угу. Он главный. А кто это там? Супруга хихикает?
4: Да, можно с супругой вместе похихикать?
2: Вообще только за.
3: Вместе можно.
2: Давайте.
3: Абсолютно
2: у него
3: можно.
2: Такой заразительный смех, я уже оценила. Ребят, давайте. Небольшие правила нашей игры.
3: Да, вы послушайте правила, а потом уже посмеемся. Давайте.
2: После кодового слова от Саймона ржи вы начинаете, разумеется, всей семьей смеяться как можно громче, веселее, пока играет музыка. Как только она закончится, заканчиваете смеяться и спросим, изменилось ли ваше состояние, продолжаете ли вы переживать насчет вишни. Договорились?
4: Да, договорились.
3: Как женщину зовут?
5: Елизавета Николаевна.
3: Отлично. Виталий, Елизавета, давайте ржем!
2: А где Лиза? Ребята, можно не останавливать.
1: Красавчики, красавицы. Молодцы.
2: Слушайте, браво, браво, спасибо. Мне вообще стало ровно на любую вишню.
1: Слушай, мне так хорошо стало. Ребята, вы продлили жизнь себе вообще на 100 лет вперед. Молодцы просто.
2: И они еще вместе живут, они 100 лет будут жить, реально.
1: Вишня еще продолжается.
2: Ну что, мы вас поздравляем, благодарим за эту игру и отдаем фирменный мерч от Radio DFM, который отправится в Краснодар.
1: Да.
4: Так, а куда отправить?
1: Прекрасные ваши руки, подарок прилетит. Но у нас осталось секунд 6 на привет. А кто передаст? Папа или мама? Или муж, или жена?
4: Мама, передай привет.
1: Окей.
5: Мамулечка, моя красотулечка, моя конфеточка, моя вкусняшечка.
2: Что происходит?
5: Люблю тебя.
2: Кого?
1: Она маме передает привет. Вот.
4: Да.
2: Это обращение к тебе, Саня.
1: Браво, ребят, браво.
4: Подарок, как я получу подарок?
2: А сейчас мы тебе расскажем за эфиром. Ребят, спасибо огромное. Краснодар включит.
0: Радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
3: Реклама на ДФМ.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
7: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
6: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
8: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
9: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
13: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
14: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь не нужно просить диджея поставить нормальную музыку. Он всегда это делает. Это диджей Саймон у пульта. Рубрика «Микстура Саймона», где Сай презентует нам диджей-сеты на разные тематики. Иногда посвященные отдельным артистам, иногда отдельным событиям. Чему посвятишь сет сегодня?
3: Кстати, если та тема пошла, именно что говорят диджеям.
2: Ну?
3: Я слышал, диджей поставь что-нибудь, где есть бит.
2: Обычно-то. Без бита.
3: А я что играл всю ночь? Поставь что-нибудь, где есть бит. Прикинь, как будто я капеллу всю ночь играл. Так что забавная тема, именно заказ от людей, от диджеев. Народ, а так и один народ, я сегодня для тебя наварил drum and bass mix.
2: Вау!
3: Да, жанр больше 30 лет, оказывается, а энергии в нем больше, чем у тебя после трех чашек пуэра или кофе.
2: Ну, явно больше, чем у человека после 30.
3: Да уж. Ну что же, так что сейчас я врублю микс, а пусть пол немного пострадает от твоих ног. Ну что ж, танцуем как можем.
2: Осторожно, будет жарко.
3: Танцуют все! Ой, не туда промазил.
4: Танцуют все!
3: Вот теперь да.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: И вот она, опасная атака.
12: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 9. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: What's up? Вазав, динороди, уважаемые футбольные невыспалачи. Снимаем пижаму с лица и слушаем добудительное шоу «Разбудильники». Напротив меня Латте Мамасита, Катя Бодрова.
3: Амбассадор Пуэр в России, диджей Саймон.
2: В эфире «Говоризмы». Учим словечки и сленги из разных городов России. А вот теперь я знаю, что жамки – это не замки, которые жмут, а маленькие круглые пряники, да, без значения.
3: Да, именно так. Интересно, а кто мог бы жаловаться на замок, который жмет?
2: Который жмет? Не, плохо жмет, но то есть жамки, вот, которые его жмешь, чтобы закрывался.
3: Поняла.
2: Я думал, ты именно это жамки, что ли?
3: И что, отправляемся на Северный Кавказ. Там мы еще не были. И пытаемся догадаться, что означает халам-балам.
2: Халам-балам.
3: Халам-балам. Это что-то похоже на твое... Шайтан-машина.
2: Шайтан-приблюда, типа, да? Халам-балам. Это вещь или это просто выражение?
3: Это характеристика.
2: А, может быть, тяп-ляп?
3: Да, близко.
2: То есть человек, который ничего не делает серьезки, да? То есть...
3: Ну, это, кстати, не про человека, а точнее, а то, что он оставляет за собой.
2: А, что, именно то, что он оставляет за собой?
3: Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
3: В эти выходные.
2: Так.
3: Ты думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
3: Халам-балам.
2: Это значит, это именно как это дурдом там...
3: Беспорядок, да.
2: Беспорядок, да?
3: Да, да, да. Суета, дурдом, куча всего намешанного. Вот можно сказать, что у тебя тут за халам-балам на столе происходит.
2: Прикольно.
3: Используется в дагестанской и осетинской речи.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка, у нас сегодня халам-балам.
3: Ребят, на сегодня халам-балам научается вообще просто.
2: Потусуемся, там вообще диджей вообще привезли.
3: Там буяка будет.
2: Буяка, вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
3: Всем халам-балам.

0: Прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen.

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы выяснили, что черепаха — это ящерица, по моей версии. Мне за нее до сих пор стыдно. Поговорили о том, как следствие ведут овечки. И позвали всех на халам-балам, в конце концов. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как бы сказал Саймон, озвучивая сказку, давным-давно пришел буяка-буяка и устроил бум-шакалака.
2: А потом ушли вместе с сибириба-сибириба.
1: В закат.
2: О май гаш. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала О, Мэри Окуланджа. Ди народ, пусть этим летом твоя жизнь будет как матч чемпионата мира, с голами, эмоциями и, по возможности, минимумом автоголов в холодильник в три ночи. А так, завтра услышимся, а сейчас я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, чмоки-поки, муа!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается. We'll be right back.

0: всем, кто здесь, кто с нами, в том числе и Комаров, который подкинул нам вещицу Fan Like You, да, этот французский исполнитель. И тут, я думаю, что без приятных воспоминаний точно не обошлось. И вот пусть именно сегодня таких приятных моментов, приятных воспоминаний будет как можно больше. Тем более сегодня день общения со Вселенной, такой праздник отмечается. А еще, ну, разумеется, этот праздник вы все хорошо знаете, день семьи, любви и верности. Поэтому поздравляю, ну, я же говорю, да, повода сегодня устроить праздник у нас с вами предостаточно. Так что не будем себя отказывать в этом удовольствии. Включаем тусовку. Делаем это вместе.
1: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмени Выйти бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что

0: Капизы тоже даром времени не теряли последние несколько дней. Они, как мне кажется, исполнили свою детскую мечту. Запустили самый большой бумажный самолетик в мире. Размеры, ну, в этом случае они точно имеют значение. Длина самолета, внимание, 7 метров, а пролетел он 59 метров. Ну и, разумеется, это теперь официальное попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Ребята, мы очень рады за вас. Молодцы! Да, как хорошо, когда все-таки детские желания исполняются, да, пусть не в нужное время, там, в определенном возрасте, когда ты мечтал создать такой большой бумажный самолет, и чтобы его запустить, чтобы все соседи увидели, но все же исполняется, даже когда ты уже большой мальчик. Ну, я же постараюсь исполнить ваши музыкальные желания, если ждали, например, такую парочку, как Шон Мендес и Камила Кабейо, то они у нас ожидаются впереди, дождитесь обязательно.
1: Реклама на Дифа. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Мам, мне было не страшно.
8: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: нежно, красиво, как они, собственно, умеют. Шон Мендес и Камила Кабейо. Замечательный дуэт получился. Трек под названием «Сеньорита». Здесь, на Радио Диафрома. Чем мы будем заниматься буквально через несколько минут, я вам расскажу прямо сейчас. Но нужно действовать уже в эти секунды.
1: Играй!

0: названием «Ты кто такой? Давай до свидания». Если вы желаете загадать свою профессию и чтобы все остальные наши слушатели постарались угадать, с кем вы работаете, тогда звоните 8495-956-1012 и набирайте как можно быстрее. Поиграем буквально через пару минут.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
1: Реклама.
2: On DFM.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
13: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
17: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
18: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру 6+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Сейчас мы все вместе переключаемся на эту игру под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игрушки, которому я буду задавать наводящие вопросы. Как только закончится вопрос, вы успеете отправить свой вариант в Макс на номер 965-115-5115. 965-115-5115. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать. Рассматривайте сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте поприветствуем сегодняшнего участника. Это Максим, город Барнаул. На связи Макс. Привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй.
1: Всем привет.
0: Максим, убедительная просьба взять телефонную трубку в руки, чтобы я тебя хорошо услышал, чтобы твои ответы мы все услышали, понимаешь? А то тебя очень плохо слышно.
1: Да, нет, у меня в руках телефон.
0: Сейчас уже как-то получше. Хорошо.
1: Буду погромче говорить.
0: Максим, ну ты уж постарайся, знаешь, на мои вопросы все-таки давать какие-то более развернутые ответы. Да, нет, это принимается. Но хотелось бы все-таки иногда получить какие-то детали.
1: Пояснение.
0: Максим, сколько времени потребовалось, чтобы ты смог научиться тому, чем ты занимаешься? Вот обучиться ремеслу, так сказать.
1: Около трех лет.
0: Ты прям получал специально какое-то высшее образование, да?
1: Да. Ага. Получал специальное образование.
0: Понятно. А тебе приходится на работе держать в руках какие-то специальные инструменты?
1: Приходится. Держаться приходится очень часто.
0: Держаться за что-то ты имеешь в виду, но специальные инструменты ты не держишь в руках.
1: Бывает, приходится. Mm-hmm.
0: А ты можешь на работе испачкаться в краске, может быть, в пищевых продуктах?
1: Могу, в пищевых.
0: Пищевых? Так. Когда это происходит? Во время производства какого-то?
1: В том числе и во время обеда.
0: Mm-hmm. А когда другие люди узнают, кем ты работаешь, они могут удивляться?
1: Очень удивляются.
0: Ты относишься, я не знаю, к производству каких-то пищевых продуктов? Работаешь на такой фабрике, заводе?
1: Нет.
0: Понятно, хорошо. Ладно, сейчас будем выяснять. Номер для ваших сообщений прямо сейчас отправляйте в Макс 965-115-5-115. С кем у нас работает Максим из Барнаула? 1, 2, 3, 4, 5. Варианты прилетели следующие. Повар, установщик окон, машинист, просто машинист, бухгалтер, аналитик, логист, инженер по производству, механик, технолог пищевого производства, кондитер, дегустатор. Есть еще вариант машинист башенного крана от Марины, такой вариант. Кто-нибудь угадал?
1: Да, угадали.
0: Я так понимаю, повар правильный вариант ответа, да?
1: Нет, машинист.
0: Машинист? Ну,
1: машина
0: крана. Ничего себе! Подождите, я не могу понять, Максим, каким образом машинист башенного крана? Как это Марина смогла угадать? Я подумал, что ты работаешь поваром или, я не знаю, там, технологом какого-то производства. Ты же сказал, что ты можешь испачкаться в пищевых продуктах во время рабочего процесса.
1: Да.
0: Это как так?
1: Приходится обедать прямо наверху, чтобы не слезать. И поэтому очень часто могу испачкаться. Я там удивлен, что отгадали.
0: Понятно. Спускаться, короче, лень. Много времени затрачивается на этот процесс, да? Поэтому все делается на большой высоте.
1: Внутри тесно и, да, часто приходится.
0: Тесно, но при этом не скучно. Это самое главное. Максим, такое впервые на самом деле у нас происходит в игре под названием «Ты кто такой?», чтобы вот по таким ответам, когда все подумали, что ты повар. Нет, Марина пошла супротив и ответила, что ты машинист башенного крана, и угадала. Марину поздравляем. Но вот именно ей сегодня достается подарок. Ты получаешь, Марина, у нас фирменный мерч Radio DFM. Максим, ну а тебе спасибо за эту работу. Я тебе желаю от этого получать удовольствие. Ну и парочку фотографий прямо сейчас, Макс, с высоты своего рабочего места. Хотелось бы посмотреть. Договорились?
1: Хорошо.
0: Отлично, счастливо, пока.

Радио DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

лишними. Они все, что хотели сказать, сказали, донесли с помощью музыки. Тиесто, Брана Грейс на Radio FM. Ну, надо сказать, что Beautiful Places сейчас занимает только 17-ю строчку DFM Top 30, а ведь этот трек может оказаться гораздо выше. Уже в ближайшую субботу все это может произойти. Поэтому не поленитесь, найдите свободную минутку, проголосуйте и поддержите этот самый трек Beautiful Places в еще одном весьма красивом, весьма удобном, весьма модном месте на сайте dfm.ru или в нашем фирменном приложении. Загружайте, как вам удобнее. Но главное, пользуйтесь и получайте удовольствие.

0: одной компании на Radio DFM и работа под названием Summer's Back. Ну, кто-то про лето, а кто-то думает только про футбол. Чемпионат мира продолжается. Ну, разумеется, сейчас мысли только про это у многих болельщиков. И сейчас, между прочим, в социальных сетях запустили челлендж под названием «Мы нашли слезу». Дело в том, что болельщики несколько дней подряд разбирают трансляцию буквально по кадрам. Все из-за необычной ставки пользователей, оказывается, поставили около 5 миллионов долларов. Представляете, на то, что заплатит ли Криштиану Роналду на турнире или нет. Так вот, после вылета Португалии капитан выглядел крайне подавленным, но в официальной трансляции его слезы так все-таки и не было отчетливо видно. Теперь вот тысячи игроков пытаются все-таки найти хоть одно, хоть какое-то малейшее подтверждение. Пересматривая видео под увеличением, они прямо его зумируют, рассматривают глаза, слезы и все такое. В общем, что я могу сказать? Плакали. Плакали денежки те, кто ставил на то, что Роналду будет реветь. Слез вроде я не увидел ни одной слезинки. Хорошо держался. Молодец.
1: Реклама на DFM. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

На самом деле удивлять. Сори, мы послушали только что, но много, говорят, новых работ у него появилось. Да, альбомчик выпустила. Ну что ж, молодец, девушка, если так к ним можно обратиться.

радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51.

0: Рандом.
1: В этот самый момент начинается у нас рубрика под названием «Ом-ом рандом». Но, собственно, дорогие друзья, вас тут заставлять не нужно, потому что вы всегда с большим удовольствием отправляете свои музыкальные заявки в наш МАКС 965-115-5-115. Именно этот номер. Именно туда отправляйте, что хотите послушать сегодня. Какой трек, какого исполнителя, какой группы вам не хватает именно сегодня, в середине рабочей недели, 8 июля. Лето. Настроение, надеюсь, соответствующее. Ну, давайте, собственно, посмотрим. Good Feeling — такая музыкальная заявка от Алины. Она просит Флорайду и Авичи. Linkin Park — In The End. И также музыкальная заявка связана с Linkin Park — Нам тоже была. Sonic Sky, Robert Miles — Children, DJ Snake — Justin Bieber — Let Me Love You, Моя Мишень на сиреневой луне — так называется трек, Мод — Шабе и Гориллаз — Поставьте трек Д. Посмотрим, что выберет у нас сегодня рандомайзер. Итак, процесс остановлен. Алина, можешь радоваться, потому что я твою заявку уже успел озвучить, и, собственно, ее выбрал рандомайзер. Какое совпадение. Good Feeling — так называется трек от Флорайды. Алина, я так понимаю, самочувствием у тебя сегодня все в полном порядке, да? И ты, наоборот, попросил этот трек, чтобы как-то приподнять себе настроение. Но в любом случае музыкальное желание исполнено будет прямо сейчас. Слушаем зажигательный Флорайда. Good Feeling здесь на Radio DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Вечером плюс 19, осадки продолжатся, ночью плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: работа. Москвичи назвали квартиру. Представляете, квартиру признаком привлекательности мужчины. По данным опроса, 76% жительниц Москвы считают собственное жилье важным плюсом для мужчины, а 72% назвали отсутствие квартиры после 30 лет серьезным минусом. Да, вот такие вот дела. Квартирный вопрос никуда не исчез, как бы мы ни думали. Дорогие друзья, у меня вот в связи с этим все-таки возник другой вопрос, абсолютный. Он не касается квартиры. Что вас привлекает в противоположном поле больше всего? Хотя девушек, может, и привлекает квартира. Нет, я тут могу ошибаться, поэтому отвечать лучше вам. Девушка, признавайте, что вас привлекает в парнях. Ну и, соответственно, парни, отвечайте, что вас привлекает в девушках. Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Именно сюда отправляйте свои либо текст, либо короткие голосовые. Короче, как вам удобней. Еще раз номер в Максе. 965-115-5-115. Что вас привлекает в противоположном поле больше всего? Скоро пообщаемся.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома». Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому

0: работает, то Ларун Вульф, в принципе, угадал ваше желание. Ну, а мы возвращаемся тем временем к вопросу, что вас привлекает в противоположном поле больше всего. Ваши сообщения прилетели в Макс, 965-115-5-115. Давайте посмотрим, какие сообщения все-таки имеются у нас в наличии. Их много, только некоторые из них успею самые интересные выдать. Юля пишет: меня привлекало его чувство юмора, ну а потом я узнала, что у него есть квартира в центре города и машина хорошая. Так что все абсолютно стало привлекать. Привет Семену из Казани. Вот такая вот у нас Юлечка. Забота и внимание, особенно когда молодой человек помнит, о чем ты ему говорила. Это Лена отправила. А что мы, думаете, забываем все? Не, мы не такие. Раньше привлекали красивые и яркие, теперь я больше наблюдаю за тем, как она на меня смотрит. Взгляд передает абсолютно все. От Альберта. И вот давайте послушаем Максима. Он отправил голосовое сообщение. Максим, что у тебя? Рассказывай.
1: Да, привет, Тимур. Ну, девушка привлекает, во-первых, мозг. Если он уже есть, в принципе, уже хорошо, да? Если он есть. Привет всем пенинским девчонкам, кстати. От Макса.
0: Вконтакте, я так понимаю, установлен. Вечером будут встречи.
2: Реклама на Дифа. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Жаркие скидки в деле. В интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля. Скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные боги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: приз на очередного участника, который сегодня будет отвечать на вопросы и потом получать подарки. Поэтому звоните как можно быстрее. 8-495-956-1012. Набирайте. И хочется верить, именно вам сегодня повезет. Желаю удачи.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Мы сегодня в нем принимает участие жизнерадостный человек, которого зовут Артем. Он работает администратором в магазине из Перми. Присоединяется к нам именно этот жизнерадостный молодой человек. Артем, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй. Алло, Артем.
1: Алло, алло.
0: Алло, меня слышно?
1: Да, слышно.
0: И тебя тоже слышно. Скажи мне, пожалуйста, сегодня ты отдыхаешь или работаешь?
1: Я отдыхаю.
0: Отдыхаешь. А как так получилось, что сегодня отдыхаешь, когда мы все работаем? Какая-то несправедливая, что ли, получается, а?
1: Ну, не знаю. Как по мне, наоборот, как будто бы справедливо. Я работаю по 15 часов, и это у меня 2-2 график. Вот, считайте.
0: Ну все, Артем, я...
1: хоть выходной.
0: Подожди, я просто неудачно включил начальника, который решил тут восстановить какую-то справедливость, а на самом деле эта справедливость уже давно была восстановлена. Да, она восторжествовала. Артем сегодня наконец-то отдыхает. Артем, квиз начнется именно для тебя буквально через несколько секунд. Я тебе желаю удачи и максимальное количество правильных ответов и внимание. Сегодня у нас 8 июля, среда. У нас есть ровно одна минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Какой цветок является символом семьи в России? Роза или ромашка?
1: Роза.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ — ромашка. Как называется древо, схема, которая отображает родственные связи внутри одной семьи в нескольких поколениях?
1: Так, древо?
0: Древо, да. Как называется эта схема?
1: Что? Генеалогическая.
0: Это правильный ответ, молодец. В этот день, 88 лет назад, родился актер Андрей Мягков. Послушай фрагмент и скажи, что за фильм с его участием. Внимание сюда.
2: Мымра! Мымра!
0: Артём?
1: Мымра!
0: Молодец. День видеоигр отмечается сегодня. Произнеси название компании, которая создала игровую консоль PlayStation.
1: Sony.
0: Верно. Как называется устройство, которое подключается к консоли, чтобы управлять персонажем или другими элементами в игре?
1: Геймпад.
0: Ну или джойстик. Да, по старинке. Это правильный ответ. Минута завершилась. Я так понимаю, Артем, в квиз ты играл не в полном одиночестве, кто-то там тебе постоянно что-то подсказывал,
1: ну,
0: да?
1: Мама рядом была, помогла немного.
0: Мама служебный роман определила за считанные секунды, родословно
1: да.
0: Генеалогическое древо тоже. А вот с ромашкой у вас почему-то какая-то небольшая ошибочка вышла.
1: Ну да, вот, если перепутал.
0: Символ семьи — это действительно ромашка. А вот хотелось бы розу туда. Понимаете, все цветы такие красивые. Ох, замечательный праздник сегодня. Да. Давай почитаем количество правильных ответов. Сколько ты заработал именно сегодня в день семьи, любви и верности 8 июля. Ромашка мимо. Родословное генеалогическое древо засчитано. Служебный роман засчитано. Sony засчитано. Геймпад засчитан. Ну, я так понимаю, служебный роман. Тут справилась мама, а Sony геймпад...
1: Ну, это мама, думаю, не могла. Это уже я как бы лично.
0: Да, Артем, в этом я не сомневаюсь.
1: Да.
0: Ну что ж, сколько правильных ответов? Раз, два, три, четыре. Четыре правильных ответа. Виктория у нас в любом случае находится впереди. Виктория принимала участие в понедельник, у нее пятерочка. Но, Артем, я тебя поздравляю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM за свое участие в квизе. Молодец! Отлично.
1: Ого, спасибо огромное вам.
0: Ну и давай как можно
1: спасибо
0: громче.
1: Большое.
0: Можно с мамой вместе, можно прям в одиночку, но как можно громче. Слово «квиз» на всю страну, на весь город Пермь, чтобы всех взбодрить окончательно. Итак, раз, два, три. Артем.
1: «Квиз» на всю страну, на весь город Пермь. «Квиз»?
0: Хорошо, принимается.

0: здесь на Radio FM. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю всем хорошего продолжения лета, хорошего продолжения рабочего дня, и пусть он обязательно у вас сегодня будет легким, с большой буквы L, и чтобы начальник был добрым. Это тоже немаловажно.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
9: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
10: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
11: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
12: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
14: Мам, мне было не страшно.
15: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. А вы знали, в чем главный секрет радио? Мы всегда звучим бодрее, чем выглядим. Вот я сижу в студии в пижаме, ем холодную пищу и делаю вид, что проклинаю утренний будильник. Наверное, как и вся страна терпеть не может этот утренний будильник. Друзья, это радио DFM, впереди у нас много классной музыки, не переключайтесь.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Номер нашей студии +7 495 956 1 2. Если у вас в жизни есть все: яхты, машины, есть даже бензин, но нету фирменного мерча от радио DFM, то все можно исправить одним простым звонком. +7 495 956 1 2. Звони, я жду. Возможно, ты тот самый избранный.
1: Реклама на DFM.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. Ноль плюс.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Впервые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио ДФМ.

0: Итак, до нас дозвонился Халим из Уфы. Халим работает начальником РЖД, и у него отпуск, он сидит дома и кайфует. Халим, привет! Как жизнь, дружище?
1: Добрый день. В общем, как всегда, у нас все прекрасно. Спасибо.
0: Я безумно за тебя рад. Слушай, Халим, а расскажи нам, знаешь что? Вот все знают, что проводники передают передачку. Какая самая необычная передачка была в твоей жизни? Там, не знаю, ружье Мюнхгаузена или, может быть, кто-то передавал лошадь. Вот что ты слышал? Расскажи нам.
1: Самое удивительное было, это исполнение в эфире «Наспор», полной песни акапелла.
0: Серьезно? И проводник это сделал?
1: Это сделал пассажир «Наспор».
0: Отлично, мне страшно представить, что он там выиграл. Ладно, теперь попробуем поиграть и будем похожи на этого пассажира. А мы будем играть в сломанное радио. Я, Халим, говорю тебе словосочетанием. Тебе нужно воспроизвести это словосочетание звуками. Я думаю, что у тебя получится. Будешь как этот пассажир. Готов?
1: Давай попробуем.
0: Так, у тебя 30 секунд на то, чтобы воспроизвести 6 словосочетаний. 3, 2, 1. Погнали. Открываю банку с огурцами.
1: Съедаю ее полностью, выпиваю с ней. Вкусная вещь.
0: Нет, тебе нужно звук издавать, Халим. Говори какой-нибудь звук. Открываю банку с огурцами. Отлично. Кот, который хочет есть. Микроволновка, которая разогревает суп. Супер. А соседский перфоратор. А, круто! Пылесос, который засосал носок. Халим, ты просто огонь. Мне кажется, ты самый лучший радиоведущий своего состава. Я тебя искренне поздравляю. Больше всего мне понравился, как это называется, пылесос и микроволновка. Ты просто бомба, машина. РЖД тобой гордится. Кому будем...
1: Борис Всемогущий.
0: Спасибо тебе, Халим. Кому будем передавать приветы, дружище? Я, кстати, дарю тебе наш фирменный мерч. Это нашу кружку. Кому передаем приветы, друг?
1: Так, я в первую очередь передаю своим друзьям, однокурсникам, с кем учился в Самаре, в великом городе Самара, железнодорожников и так далее. Это Георгию Волконовскому и всем нашим одногруппникам, друзьям. Городу Стерлитамаку, городу Оренбургу, городу Тольятти, городу Москве, Владивосток, все, кто меня узнал, и городу Уфе, естественно.
0: И мы все передаем тебе огромный привет, друг мой.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Ищешь стабильный

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Теперь рубрика новостей «Курам насмех». В Новой Зеландии полиция получила вызов о громких криках, и прибывший наряд обнаружил, знаете кого? Двух попугаев, которые кричали друг на друга не цензуры. И знаете, оказалось, что хозяин научил их ругаться специально, ради шутки, вот ему нравится. Вот так мы и живем. Кого-то по утрам будет будильник, кого-то ремонт, а кого-то попугай. Полиция, к слову, провела воспитательную беседу, а вот самих виновников попугаев трогать не стали, говорят, что они сами взяли и извинились. Я бы отдал бы все, чтобы посмотреть, как попугай извиняется с нецензурой. Друзья, это радио DFM, единственная радиостанция в мире, где ведущий смеется первым.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники». Только

0: Играть на радио DFM, номер нашей студии, +7 495 956 1 2. Как говорится, в каждой шутке есть доля радио DFM, поэтому все просто. Хотите эмоции, хотите подарки, звоните мне прямо сейчас. +7 495 956 1 2.
1: Реклама на DFM.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Жаркие скидки в деле. В интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: круглосуточно.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevite-med.ru. 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
4: Up the next.
1: А дальше тусовка.
4: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Оксана из Реутова. Оксана у нас работает, а вот не говорит, кем она работает. Оксан, привет, как твое настроение? Чем занимаешься? Привет.
1: Привет, привет. Всем нахожусь на работе, слушаю вас. Все в штатном режиме.
0: Здорово, я очень рад. Не будешь говорить, где ты работаешь? Не хочешь?
1: Секрет.
0: Ну хорошо, ладно. А вот скажи нам, Оксан, сколько должен зарабатывать человек в Москве, чтобы он был счастливым?
1: Я думаю, для девушки это 1200.
0: Ага, а для мужчины?
1: Побольше.
0: Ага, а у тебя больше, чем 200 или меньше, чем 200?
1: Секрет.
0: Ну ладно, секрет так секрет.
1: А есть к чему стремиться, да.
0: Значит, меньше, чем 200. Нужно найти просто мужчину, у которого больше, чем 300. Ладно, давай теперь поиграем. Игра будет называться «Сломанное радио». Я тебе говорю словосочетание, а ты мне воспроизводишь это звуком. Ничего сложного. Готово? За 30 секунд тебе нужно воспроизвести все то, что я тебе скажу. Готово?
1: Попробуем.
0: Давай. 3, 2, 1. Погнали. Начальник, который ругается.
1: Оксана, давай быстрее делай.
0: Да-да. Хорошо, пускай будет так. Кипящий чайник. Звуками. Хорошо. Голодный муж, который просит поесть. Страшно представить, что он делает. Так, Оксане упала двойная зарплата. 300 тысяч. Любимая радиостанция. Воспроизводи. Это было потрясающе. Особенно мне безумно понравилось, как ты воспроизводила своего мужчину. Я тебя поздравляю. Если бы у меня была бы возможность подарить тебе яхту, я бы с удовольствием это сделал бы. Но дарю тебе фирменный меж, фирменную кружку, из которой ты будешь пить и мечтать об этой яхте. Кому передаем привет, Оксана?
1: Спасибо огромное за подарки. Я передаю привет всему Реутову, своей семье, своей работе, в общем, и всему ДФМ. Обнимаю всех. Прекрасного лета вам, друзья.
0: Спасибо тебе огромное. Мы тебя тоже обнимаем и желаем тебе всего самого хорошего. Ты самая прекрасная, Оксана.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде стартовала приемка детских садов. Семьям на Вологодчине доступно более 30 мер социальной поддержки. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде стартовала приемка детских садов. С 25 июня в областной столице специальная комиссия проводит проверку готовности школ и детских садов к новому учебному году. Члены комиссии проверяют готовность зданий, документацию, состояние учреждений, текущий ремонт, материально-технический базу, укомплектованность кадрами и другие моменты. Всего необходимо осмотреть 42 школы и 73 детских сада, а также 4 учреждения дополнительного образования в областной столице. На сегодняшний день половина школ приняты, по остальным проверки продолжаются. Общая приемка продлится до 9 августа. Семьям на Вологодчине доступно более 30 мер социальной поддержки. В первом полугодии этого года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 829 молодых мам при рождении первенца. Чуть более 1000 семей получили 150 тысяч рублей в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка. Многодетным семьям также компенсируется часть затрат на оплату услуг ЖКУ. В сфере образования меры поддержки получили более 21 тысячи детей из многодетных семей. Меры поддержки – результат реализации программы губернатора «Семья. Оплот Русского Севера» и нацпроекта «Семья». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Германии полиция 4 часа разыскивала опасного преступника, который рассыпал на парковке подозрительный белый порошок. Место оцепили, приехали эксперты, взяли пробы. Результат экспертизы – это был сахар. Кто-то просто рассыпал крупу из пакета. Ущерб ноль, затраты полиции несколько тысяч. Представляю лицо эксперта, когда он понял, что там всего лишь сахароза. Наверное, после этого он просто пошел пить чай с лимоном и, конечно, с сахаром. А вывод знаете какой? Если ты хочешь внимания, делай все медленно и загадочно. Ну а нас на радио DFM все наоборот, громко, бодро и с душой. Не переключайтесь.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
1: Второе место. Number two.
2: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Gubbi Man.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. On DFM.
3: Вернем на карту, вернем рублями на твою карту 10%. Вернем рублями.
4: Мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM.

0: А теперь давайте поиграем с радио DFM. Хотите эмоции и подарков? Плюс 7-495-956-101.2. У нас все по чесноку, только без чеснока. Номер нашей студии плюс 7-495-956-101.2. Звоните мне прямо сейчас, я в предвкушении.
1: Реклама на DFM. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
10: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подобный на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481. От 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и «Новомода». АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Up the next.
2: А дальше тусовка.
5: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Маргарита из Москвы. Маргарита работает. А не хочет она говорить, где она работает. Сейчас она сама расскажет. Марго, привет, как жизнь?
1: Привет, все отлично. Я работаю в Корпуниверситете одной крупной компании и руковожу отделом обучения.
0: Ой, а что ты там, где крупная компания, проводишь обучение? А в двух словах конкретнее?
1: Учим руководителей разным полезным навыкам.
0: Ясно. Им нравится?
1: Нравится.
0: Так, чуть погромче, Марго. Наверное, они сейчас сидят и ворчат на тебя. Давай теперь поиграем. Игра будет называться, Рита, «Сломанное радио». Я тебе словосочетание, а ты мне его звуками воспроизводишь. Ты готова?
1: Хорошо, да.
0: Чуть погромче. 3, 2, 1. Погнали. Курочка, которая снесла яйцо. А у соседа упал парик. Прикольно. Живот, который не ел полдня. А ворчливая бабулька. Хорошо, неплохо. Муж подарил тебе автомобиль. Так, это оказалось «Жигули». Ладно, все, Маргарита, «Жигули» — это тоже классный автомобиль. Я тебя искренне поздравляю. Всем бы мужья дарили автомобили. Дарю тебе наш фирменный мерч. Это фирменная кружка, без которой ты теперь не сможешь жить или пить. Кому будем передавать приветы, Маргарита?
1: Будем передавать супругу и дочке, Игорю и Марине.
0: И все? Больше никому? Давай еще кому-нибудь что-то интересное.
1: Да хватит.
0: Ясно. Ну, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не ставлю маски на ночь с огурцами, и вам, конечно, не советую.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Лет, конечно, классное время. Многие отдыхают, так еще если вы даже работаете, погода за окном только радует. Но давайте вернемся к отдыху, ведь он может быть очень ярким и запоминающимся. Как у одного кузбасского шахтера. Недавно появилась новость о том, что мужчина улетел в Таиланд на 5 дней отдыхать, но так ему там понравилось, что он сказал, что это его новый дом. И в итоге там остался, устроил дебош и никуда возвращаться не захотел. Что ж, все мы его прекрасно понимаем, особенно учитывая, сколько билеты на самолет обратно стоят. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас еще один час классной музыки, на которую вы всегда можете рассчитывать. А еще кто-то из вас точно может надеяться на то, что выиграет мерч в этом часе. Обязательно совсем скоро поиграем.

0: обещал я, что мы будем разыгрывать подарок. Давайте прямо сейчас мы, собственно, и начнем это делать. У нас есть тема этого часа. Звучит вот так. Какой такой подарок вам дарили, друзья? И вы сразу понимали, от него придется избавиться. Пишите свои ответы нам в мессенджеры. Наш номер 965-115-51-15. Еще раз вопрос. Какой такой подарок вам дарили? И вы сразу понимали, что придется от него избавиться. Да, напомню о том, что каждый имеет шанс выиграть. Мы прочитаем несколько ответов, а потом случайным образом определим, кто получит подарок. Дерзайте.
1: Реклама на Дифа.
2: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Ну что, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Был вопрос, звучал вот так. Какой такой подарок вам дарили, и вы сразу понимали, что от него придется избавиться. Сейчас почитаем ваши ответы и случайным образом выберем человека, который станет победителем. Привет, ZFM, это Ира. Мне подарили огромную плюшевую змею почти в мой рост. Сначала улыбнулась, потом неделю думала, куда ее вообще девать. Отвезла в гараж. Привет, это Саша. Коллеги вручили мне кружку с моей фотографией на всю кружку, собственно. Пить из нее как-то неловко, так что стоит просто, не знаю тоже, куда ее девать. Всем привет, на день рождения получил декоративную свечу в форме унитаза. Вообще избавляться не хочу, но подарок странный. Всем привет, мне однажды подарили очень ароматное мыло ручной работы. Вообще приятно, что человек постарался, но как же оно пахло. Боже мой, мыть что-то им было просто невозможно. И еще такое. Всем огромный привет, передаю своей сестре Насте. Большой привет, она искренне старалась, я знаю, но она как-то мне подарила носки с пальцами. Очень весело, но я просто ненавижу, как это выглядит, избавился сразу же. Но сестре, конечно, об этом рассказал. Ну а мы сейчас расскажем, кто получит подарок. Случайным образом мы выбирали победителя среди тех, кто прислал сообщение, и повезло человеку, который написал вот про свечу. Поздравляю тебя, тебе достается наш фирменный мерч, надеемся, от него ты не избавишься. Но если вы, друзья, также пытались побороться за подарок, но не вышло, в следующем часе еще раз такая возможность будет.
1: Реклама на ZFM.
2: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
3: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
2: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: среда наступила, середина рабочей недели. Какие праздники сегодня отмечаются? Давайте, собственно, вместе и узнаем. Сегодня празднуется Всемирный день разоблачений, так что если у вас есть какие-то тайны, будьте аккуратнее. Также празднуется День морской волны. Будем надеяться, что у вас есть возможность поздравить ее лично. Ну или, по крайней мере, будет совсем скоро. А еще сегодня День семьи, любви и верности. Но это мы вообще всех нас поздравляем, потому что, ну, как минимум, все мы тут одна большая семья, которая любит классную музыку. Привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов, и новый час наступил, а значит, снова появится возможность выиграть подарок. Главное, участвуйте, не упускайте свой шанс.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну,
7: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Музыка — это классно, тут никто не спорит, но и подарки получать тоже очень даже ничего. Итак, переходим к теме этого часа. Напомню, что, ответив на нее, вы, друзья, получаете шанс забрать наш фирменный мерч. Вопрос вот такой. Какие самые обычные вещи вас, ну, раздражают безумно больше всего? Напомню, что прислать сообщение можно в наших мессенджерах по номеру +7 965 115 51 15. Присылайте ваши ответы, не стесняйтесь. Мы прочитаем сразу несколько, то есть, в общем-то, шанс есть у многих. Еще раз вопрос. Какие самые обычные вещи вас раздражают больше всего?
1: Реклама на Диффа.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
11: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Ищешь стабильный

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там, вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты. Все, идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам. 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Круглосуточно РО.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подобный на Туту, только 6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: прислали на вопрос, какие обычные вещи вас раздражают больше всего. Привет, Зи! Больше всего раздражает, когда после душа надеваешь чистые носки и наступаешь на мокрое пятно в ванной. Вот буквально недавно это испытала, просто ужас. Меня зовут Наташа из Тюмени. Привет! Терпеть не могу, когда простыня ночью сбивается в комок. Такое ощущение, что она живет своей жизнью, а ты потом все это расправляй, прежде чем куда-то идти. Всем привет! Меня бесит, когда пакет с мусором уже завязал, надел обувь, и вдруг вспоминаешь про какой-то дополнительный мусор, который приходится впихивать в этот пакет. Андрей пишет: самое раздражающее — это когда люди едят со звуком или даже пьют со звуком. Ой, боже, я вот не могу абсолютно это терпеть, поэтому в столовых ем только если там есть музыка. Всем привет, меня выводят из себя люди, которые думают только о себе. Вот знаете, которые бегут в метро и резко останавливаются, или когда на автомобиле знают, что им надо повернуть, и они делают это, несмотря на то, что создают сложности другим, если вдруг немножко опоздали. Да. Для таких людей есть отдельные слова, но у нас их тут говорить нельзя. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок. И повезло Наташе. Наташа, мои поздравления. Случайным образом определили тебя, значит, именно ты получишь наш мерч. Ну а вы, друзья, тоже можете получить. Главное, боритесь, и рано или поздно вам повезет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
1: DFM. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: Оймал, Вологда, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16-12+.
5: В Чанган Центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр 54-54-54.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 500 проектов реализовано по народной программе в Вологде. Семьям на Вологодчине доступно более 30 мер социальной поддержки. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 500 проектов реализовано по народной программе в Вологде. Среди объектов, построенных и благоустроенных за пятилетний период действия программы, находятся дворовые территории и общественные пространства, инициативы в сфере образования, дорожного хозяйства и здравоохранения. Продолжается активный сбор предложений в народную программу 2.0. На данный момент от жителей Вологодской области получено порядка 1500 инициатив. Свои предложения в новую программу можно внести на сайте естьрезультат.рф. Параллельно с приемом предложений будут проводиться их экспертная оценка и финансовый расчет исполнения. Семьям на Вологодчине доступно более 30 мер социальной поддержки. В первом полугодии этого года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 829 молодых мам при рождении первенца. Чуть более 1000 семей получили 150 тысяч рублей в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка. Многодетным семьям также компенсируется часть затрат на оплату услуг ЖКУ. В сфере образования меры поддержки получили более 21 тысячи детей из многодетных семей. Меры поддержки – результат реализации программы губернатора «Семья. Оплот Русского Севера» и нацпроекта «Семья». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущая, я такая же, как все. Я тоже люблю есть больше, чем готовить, и тоже в белой одежде боюсь кусать спелый помидор. Мы такие разные, но с много общего мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Ну, всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 8 июля 2026 года, это среда, между прочим, и сегодня тот самый день, когда мужчины... Ну, в общем, должны компенсировать то, что не подарили 14 февраля. Потому что 14 февраля некоторые, знаете, вот мудрые мужики, они такие, ой, ну что, я, вот, пусть цветочки свои получат, успокоятся и не воняет, правильно? Вот, а есть те, которые идут до талого, до последнего своей позиции, и они говорят, это вообще не наш праздник, у нас есть день любви, семьи и верности, и вот мы будем отмечать этот праздник. Но когда наступает этот праздник, они благополучно про это забывают и ничего, опять же, не дарят. Значит так, дорогие друзья, все наши любимые жлобы, открываем кошелечки, все открываем сегодня своей любимой. Дарим цветы, а любимая сегодня вам подарит... борщ и омлет.
2: И внимание.
1: Ну, омлет, да. Понимаешь? Омлет. И, значит, имейте в виду, сегодня отмечаем. Так, еще у нас день обнаруженных заначек, день общения со Вселенной, день морской волны сегодня. Также Всемирный день борьбы с аллергией. Ой, сейчас, конечно, столько мучений вокруг. У кого-то на липу, у кого-то на березу. В общем, друзья, примите наши, как говорится, эти...
2: Соболезнования,
1: вот их, да. По поводу еще чего можно отметить, вот феврония русальницы сегодня. Все русалки должны как-то вот выползти, позагорать немножко на бережку. Вот, и день шоколада с миндалем. О, кстати, сегодня классный праздник, день дома. И мы решили обсудить с вами следующее, друзья. Нужно продолжить фразу «Дом – это там, где». Да, потому что для каждого дома он все-таки, наверное, по-своему может трактоваться. Вот я могу сказать, что дом для меня – это где я могу не втягивать живот. Вообще. Хожу абсолютно расслабленная. Или это там, где стоят твои чемоданы. Да, Дмитрий.
2: Там, где можно уснуть абсолютно в любом месте и в любой позе.
1: Да,
2: тебе будет комфортно.
1: И где ты можешь в холодильнике просто совершенно все что угодно сожрать, не спрашивать никого разрешения, не думать о том, а можно, нельзя, тебе там все можно.

0: нужно. Это твой холодильник, и ты его заполняешь. Это великое счастье, когда, вот, понимаешь, когда вот в детстве, да, я не знаю, как у вас, друзья, было, но вот у меня половина холодильника была в записочках. Не жрать это на Новый год, не жрать это на день рождения, не жрать это на какой-то еще... Это для гостей. Я вообще не очень понимала, почему вообще в нашем детстве для гостей было все самое лучшее. По сути, посторонние люди. Ну, по факту. Приперлись, пожрали, да? А почему не мне? Почему не мне? Почему все лучшее гостям? Значит, я из какой-то сраной кружки буду пить, да? А гостям сервиз. Понимаешь?
1: А еще в детстве не факт, что тебя за этот стол посадят, где все самое лучшее.
0: Да, могли еще и не посадить, так сказать. Иди в свою комнату. Свою комнату, иди уже, да, чтобы тебя не видно было. Вот это вот все. Нет, сейчас, конечно, хорошо, что мы сами распоряжаемся и сервизом, и холодильником, и едой, и столом. Вот плюсы взрослой жизни, кстати. Друзья, обязательно пишите нам продолжение фразы «Дом – это там, где мы принимаем куда».
1: Ваши ответы в нашей социальной группе ВКонтакте. Там есть группа «Радио ДФМ». Оставляйте там свои комментарии. Можно открыть любое приложение для сообщений. Например, Макс, и написать нам на номер 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. DFM. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфет.

0: вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 1.08.2015.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня у нас 24-й лунный день, дорогие. Тело находится под контролем разума. 24-й день – это день пробуждения и трансформации мужской энергии. Ранее этот день был связан с фаллическими скульптурами. Также сегодня удачный день для контроля своих физических сил, для обуздания своей природы. Семейные отношения наполняются в этот период теплотой. Кстати, день идеальный для зачатия ребенка, поскольку повестка у нас на повышение рождаемости, мы не считаем нужным об этом промолчать. Древние египтяне именно в этот день начинали закладку для строительства новой пирамиды. Я думала, делали новых людей.
2: Фараонов.
1: Но, видишь, нет, они вот работали. Так, по поводу любви. Окружающие сегодня настроены благодушно. Возможно, не все захотят с вами общаться. Ну, как всегда, впрочем, да? Не все. Не для каждого мы золотой пряник. Ну, грубить и хамить люди в этот период не намерены. Если вы хотите приятного общения, то можете, соответственно...
2: Общаться с собой.
1: С собой. Вы знаете, тут такой прикол произошел. Дело в том, что на самом деле 24-й лунный день еще не наступил. Он наступит в 23:31, а мы уже про него рассказали.
2: Ну, здесь осталось, ну, несколько часов. По сути, один вечер.
1: Ну, по сути, да, чуть-чуть там осталось. Вот в 23:31 24-й лунный день стартует. А в следующем часе вообще надо бы поговорить про ретроградный Меркурий. А то что-то все такие расслабленные ходят, как будто его нет.
2: А он сейчас как раз в процессе,
1: а он,
2: да,
1: вообще в активности сейчас, в жесткой. Поэтому давайте в следующем часе мы вас еще попугаем ретроградным Меркурием, чтобы вы там не расслаблялись. А то, мало ли, может быть, вы уже побежали кредиты брать, там машину покупать, квартиру. А это все в ретроградный Меркурий нельзя. Вы не знали? Да. Поэтому лучше мы предупредим.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Нужно продолжить фразу «Дом – это там, где».
0: Ну, вот некоторые тут пишут, что дом – это там, где ты сам заправляешь одеяло в пододеяльник. За тебя это никто не делает, что очень прискорбно. Вот. Но на самом деле есть те, кто устраивается на all-inclusive. В основном это мужья хороших жен. Вот хорошая жена – это ваш доступ ко всему, за что вы должны были бы вообще, по идее, платить в каком-нибудь шикарном отеле. А тут, или в шикарном ресторане. А тут вам все эти услуги достаются фактически бесплатно. Вот. Мне кажется, что очень даже неплохой
1: бонус. Нет, но при этом эта хорошая жена может сказать: иди помоги мне заправить пододеяльник, иди помоги мне развесить белье.
0: Мне.
1: Иди
0: вот
1: помоги
0: мне
1: повесить шторы.
0: Подожди, Дмитрий, мне вообще нравится вот эта история. Я сейчас тебя просто прибью. Я не знаю, у меня же, знаете, у меня, я почувствовала, как вот этот гнев мой овновский, он прям поднимается внутри и сейчас выльется на этого человека. В смысле помоги мне? В смысле? Это что, не твои шторы? Это не ты спишь на этой кровати? Это не ты это делаешь? Вот вообще откуда появилась у тебя эта фраза «помоги мне»?
1: Нет,
0: ты
1: тут...
0: это обязан делать на равном абсолютно уровне. Слушай, помоги мне.
1: Не, бывают такие просьбы.
0: Сигали, спи тогда без пододеяльника.
1: Ты понимаешь, мне с этими шторами еще бы жилось нестиранными, но месяца три точно. Хорошо пододеяльник, я согласен. Ладно, гигиена прежде всего, я пойду помогу пододеяльник. Но вот, не знаю, повесить шторы вот эти вот, которые там мы вдруг постирали, да они не пыльные вообще. Они и так еще повисят.
0: Дмитрий, знаете, так тоже можно. А зачем заправлять кровать, если вечером в нее опять ложиться?
1: Кстати, вот
0: да?
1: Это вечный спор.
0: Дмитрий, а зачем нам мыть кружку, если мы пьем из нее кофе и, в принципе, опять нальем кофе? То есть зачем это все тогда, правильно? Ну, а носки, а зачем их стирать?
1: Вообще, когда будут же одноразовые носки?
0: Чтобы... Вот взял, выкинул сразу новые. Да. Ну, конечно, это логично. А потом вот это вот дырявые носки. А почему не носить дырявые носки, если это все сейчас носят дырявые джинсы, дырявый свитер? Да, давайте продолжим, будем носить дырявые носки. Вот. Мне кажется, Дмитрий, в вашей логике, конечно, мысль-то есть. Но она не светлая, она пьяная. Понимаете, Дмитрий?
1: Все,
0: ой, не могу.
1: Зато в моей
0: помоги
1: голове
0: мне,
1: родилась
0: мне
1: вот прям светлая мысль, светлее некуда, как вот свет в том самом темном туннеле.
0: Угу, давайте.
1: Называется «Кружка» от радио DFM и игра «Есть контакт».
0: Да.
1: Вас приглашаем, друзья, к нам в эфир. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
0: Мне очень нравится, знаешь, когда говорят «помоги мне»? «Помоги мне потратить мою зарплату». Вот мне кажется, вот это хорошая фраза.

0: Город меняется, меняются маршруты.
1: Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
2: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
10: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-704-39-61.
11: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель будет объяснять, вернее, отгадывать, что у нас остался один. Да, слушатель, второго мы потеряли. Это Серафим из Челябинской области, город Златоуст. Давайте поаплодируем Серафиму.
2: Серафим, вы с нами? Вы здесь?
3: Да, здравствуйте.
1: Серафим, мы, во-первых, рады вас приветствовать. Во-вторых, вам нужно выбрать себе напарника. Кто же будет объяснять слова?
2: Либо да, Юля.
1: Дмитрий. Правильно. Выбираем Дмитрия. Дмитрий, ну что, давайте сделайте это красиво, не подведите, так сказать, не посрамите имя. Попробуем. На старт, внимание, поехали.
2: Серафим, это такое сладкое с изюмом внутри, из пудры сахарной.
3: Булочка.
2: Нет, еще.
3: Пончик.
2: Еще. Сладкий такой. Ладно, давай к следующему слову. Есть, молодец. Так, это на кухне тоже. Туда макароны сливаются. Это так, сфера такая, там шлак. Дырочки.
3: Да, шлак.
2: Да, молодец. И последнее. Вот у тебя много денег, чуть-чуть остается. Ты такой от жены раз, и вот ее сделаешь себе.
3: Даночка.
2: Да, молодец.
1: Отлично, красавцы. Супер все получилось. Поэтому подарок уже однозначно стоит у вас на полочке где-нибудь, потому что это наша суперфирменная кружка DFM. Mm-hmm. Ну и, конечно, 10 секунд на все приветики.
3: Ну, передаю привет слушателям, вам, ведущему и жене Ксении, она вчера дозвонилась к вам, и детям Есении и Арсению.
1: Ну что, засчитано? Let's go!
0: Есть контакт. Есть.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100! Предложение ограничено, как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
6: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
11: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
17: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
16: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что

0: On DFM. А мы сегодня обсуждаем тему, друзья.
1: Нужно продолжить фразу «Дом – это там, где».
0: Вот очень неожиданное такое сообщение пришло. Дом – это там, где жидкость для линз лежит. Но это на самом деле поймут только люди, которые действительно носят линзы. И без этой жидкости, ну, в общем-то, довольно сложно. Если ее не взял с собой, то ты нигде уже не ночуешь. Так, еще что. Дом – это там, где всем членам семьи классно. Где можно отдохнуть от всех энергетических вампиров. Где можно расслабиться, где можно поймать дозу любви. Где можно отдать эту самую любовь. Дом – это где надо пахать, но при этом кайфовать. Еще дом – это там, где тебя любят просто потому, что ты есть. Ну, значит, это не всегда так. Какая-то идеализация. На самом деле, в детстве это же тоже был наш дом, когда мы приходили, да, там и так далее. Но попробуй там чашку на место не поставь, например, да?
1: Да, бывало, что не хочешь туда идти, возвращаться.
0: Да, лишний раз как-то и боишься, особенно если загулялся где-то. Вот, и потом понимаешь, что тебя загонят. Ну, в общем, сами знаете. Поэтому не всегда это место, где тебя прям принимают таким, какой ты есть. Там тебя еще могут воспитывать. В том числе, кстати, и жена. Дом – это место, за которое ты платишь ближайшие 30 лет. А вот это как раз жизненно. Дом – это зато свое. Дом – это место, где даже бомжи роднее, чем все во всем остальном мире. Дом – это где можно ходить без лифчика и в старой футболке. Да. Только девочки знают, как это прекрасно после тяжелого рабочего дня снять, наконец, этот чертов лифчик. Или туфли, когда ты скидываешь шпильки и просто остаешься босиком или в тапочках, ты думаешь, ой, все, все, я больше никогда, никогда, теперь только кроссовки. Но потом ты опять стоишь на этих каблуках, естественно. Что еще есть?
1: Дом – это там, где пахнет жареной картошечкой. А ведь вот сколько бы вот людей не было, каждый готовит эту картошечку, конечно, по-своему.
0: Ну, давайте, Дмитрий, все-таки не переводить нашу программу кулинарную, поэтому если вы хотите понтануться своими этими знаниями жарки картофеля, это вам к Юле Высоцкой. Вы там вместе с ней пожарите, фиг пойми что, и будете наслаждаться софитами, понимаешь? А у нас все-таки другая история,
1: я
0: друзья.
1: Я больше люблю есть, чем готовить.
0: Да, вот, друзья, обязательно кидайте нам ответ на этот вопрос. Нужно продолжить фразу «Дом – это там, где?» и пооригинальней. Может быть, юмора добавить. Это хорошо будет. Мы с удовольствием все это зачитаем. И, кстати, напоминаем, что лучшему сегодня отдадим супер-мега-фирменную стильную кружку DFM. Она станет именно вашей, если ваше сообщение окажется самым крутым. Let's go на моем идеальном английском.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: В Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган. И всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Мам, мне было не страшно.
11: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Ищешь

Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: всех молодых людей наступает тот момент, когда пойти покемарить на полчасика нужно уже не твоему деду, а тебе. Так, ну что, аплодисменты всем, кто вместе с нами. Может быть, уже даже доехал домой, а может быть, еще только в пути. Мы вас провожаем, собственно, с работы. И прямо сейчас здесь Дмитрий Попов.
1: Да, всем привет, Юля Пого.

0: специальный комнат.
1: Вот там вы точно можете остаться наедине с своими мыслями. А в других каких-то комнатах вас еще могут потревожить. Дом там, где все по твоим правилам. Тут я тоже не согласна. Не всегда так бывает. Не всегда. Что еще есть?
2: Дом это там, где лежат счета за коммуналку. Это пишет Катерина. Александр пишет. Дом там, где зарядка от телефона. И там, где ходишь без трусов.
1: Дом это там, где ты ищешь свои ключи. И все время их теряешь. Ну, вы знаете, еще сумка есть такая. Вообще, женщины удивительные существа. Во-первых, я обратила внимание, что все девочки носят в сумке фиг пойми что. Зачем им это надо? То есть там можно и отвертку найти, и плоскогубцы, и, вы знаете, самая необычная вещь в моем, например, в моей сумке.
2: В клатче. Так.
1: Вот как вы думаете, Дмитрий, что?
2: Да, ну вот отвертку, наверное, ты назвала, наверняка там попадалась.
1: Нет, конечно, нафига она мне нужна? Нет, никогда не попадалась.
2: Саморезы, может быть, пачки
1: гвоздей. Вы сейчас говорите ерунду, вы же знаете прекрасно. Вот вы вспомните, пожалуйста, какая вещь у меня самая необычная в сумке лежит?
2: Самая необычная? Сейчас ты меня прям в тупик поставил.
1: Да.
2: Что там... Прямо сейчас лежит.
1: Да, сейчас лежит, могу достать.
2: Ну что, про там нет, точно?
1: Нет, конечно.
2: Нет, это была вторая попытка.
1: Алкотестер, друзья. На полном серьезе.
2: Полезная вещь.
1: Я считаю, что да. Я считаю, что это очень полезная вещь, потому что я мало того, что себя проверяю, если, например, там на работе где-то вот там что-то, и, соответственно, всех окружающих проверяю, что вам уже нельзя, товарищи, все, хватит. Чтобы зелененькое сохранялось. Видите как? Алкоголь вредит вашему здоровью. Я тот самый амбассадор, который об этом всегда напоминает со специальной штукой в руках.
2: На страже.
1: Да. Так, и, конечно же, друзья, мы совсем скоро еще расскажем про ретроград Меркурий, потому что все как будто бы про него и забыли, никто ничего не стращает, так в начале ретроградного Меркурия поговорили и забыли, а на самом деле сейчас середина, самый рассвет этого всего кошмара, поэтому я считаю, стоит вас напугать лишний раз, чтобы вы точно себя поберегли. Никто, вот видишь, ретроградный Меркурий, кнопочку не нажал, вот видишь?
2: Давай еще разок.
1: О, поехал.

0: в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.

0: Шмару. 6+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, давайте, друзья, как-то надо все-таки, конечно, поговорить нам про ретроградный Меркурий, чего там и как, и почему. Ну, все очень просто. Значит, достаточно сложные денечки наступили. Все это случилось 29 июня, и вот сейчас фактически пик уже ретроградного Меркурия, потому что сейчас он будет до 23 июля. Вот мы находимся в серединке фактически, да? То есть фактически в середине. То есть идет самое главное, самое такое сложное время, когда все валится из рук, когда вы можете напороться на какие-нибудь грабли, вот, когда есть люди, которые могут вас склонять к каким-то не самым лучшим поступкам. И самое главное в этот период ни в коем случае не подписывать важные документы, не совершать крупных покупок, поскольку Меркурий проходит в этот раз под знаком Рак. Под особым риском окажутся любые события, связанные с домом и семьей. То есть не стоит затевать капитальный ремонт, покупать новую недвижимость или переезжать в этот период. То есть вот в конце июля уже делайте, что хотите, а вот до, считают астрологи, ни в коем случае. Даже если все начнется удачно, процесс рискует затянуться, а неожиданные расходы будут возникать буквально на каждом этапе. Также ни в коем случае нельзя в этот период менять работу. То есть вот если вдруг вы уволитесь, ну вот уволиться можно, а выйти на новую работу не стоит. Совершенно точно. Также лучше не устраивать серьезных семейных разговоров и не знакомить, например, любимого человека со своими родителями, с родственниками, не представлять. В этот период как раз старые обиды могут неожиданно всплыть наружу. Первое впечатление может оказаться совсем не таким, как вам хотелось бы. Ну и лучше не рисковать также. Еще особенно внимательным надо быть в напряженный период 21-23 июля. Меркурий будет готовиться выходить из ретроградного движения и будет возрастать риск ошибок в документах, поездки могут срываться, отмененные встречи происходить и информационная путаница. Именно в эти дни особенно важно несколько раз перепроверять все, что связано с деньгами, билетами и важными договоренностями. В общем, лучший подход на все это время – наблюдать, корректировать и доводить до ума уже существующее, не стремясь к внешним победам. Тогда к 23 июля, к окончанию ретроградного Меркурия, вы выйдете с ясной головой и готовым фундаментом для новых свершений. Что-то мы как-то не особенно и напугали, да? Ну, нормально.

0: and gentlemen, introducing Paco. Paco on DFM.
1: Ой, дорогие друзья, мы совсем скоро же поиграем. У нас вот, если вы хотите вдруг проверить интуицию свою, есть местечко, есть. Для вас специально бережем. Главное, что сделать, Дмитрий?
2: Главное взять свой телефон, разблокировать и набрать цифры 8-495-956-101-2. Впереди игра, которая называется «Методом тыка».
1: Да, и вот, значит, какие у нас есть ответы по теме.
2: Нужно продолжить фразу «Дом – это там, где».
1: Ну, вы, конечно, меня извините, пишет Елена.
2: Так.
1: Но очень приятно, что именно дома ты можешь чихать, не закрывая рот, вот прям с брызгами везде.
2: Громко, четко.
1: И без проблем совершенно. Вот как-то делать то, что ты делаешь очень скромно и аккуратно, когда ты находишься в обществе. Дома можно по этому поводу не переживать. И, кстати, да, дорогие друзья, складывается впечатление, что как только человек остается дома один, он... Да. Звучит иначе, скажем так, в его доме.
2: Звонче.
1: Потому что очень многие об этом написали, а мы из песни слов не выкинули. Дальше. Дома всегда можно расслабиться и поспать. Никто тебе слова не скажет, если ты днем вдруг вздремнешь. Дальше. Дом это там, где фраза «надо бы разобрать шкаф» звучит как мантра, которую повторяют годами. Но, видимо, так и не разбирают. Дом там, где тебя встречают твои любимые животные. Это место, где ты такой, какой есть, где ты в безопасности и где все так, как ты, только ты организовал. Дом – это место, где ты можешь официально не опускать стульчак от унитаза. Потому что живешь ты один, это пишет Евгений, и никто тебе за это мозг не вынесет. Ну, тогда, Евгений, я бы на вашем месте не останавливалась. Я бы на вашем месте уже гуляла так гуляла. Заплюйте вы уже по-настоящему зубной пастой в зеркало в ванной. Ну, чтобы уже прям действительно было.
2: Вот. Выкиньте вы этот колпачок от зубной пасты, чтобы он вообще потерялся.
1: Да, да. То есть, ну, давайте соорудим самую большую горку грязной посуды. Раз вы один, значит, можно. Значит, круто. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем проверять интуицию. Кто с нами, обязательно звоните.
2: 8-495-956-101-2.

0: все вокруг придумывают, как повысить цены. Пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
1: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Из тысячи звонков дозвонилась Светлана из города Санкт-Петербург. Светлана, добрый вечер.
2: Привет, привет.
0: Итак, Светлана, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию, на внутреннее чутье. На старт, внимание, погнали. Правда, что птенца фламинго также называют цыпленком?
2: Нет.
0: Правда, что есть созвездие летучая рыба?
2: Да.
0: Правда, что стандартный лист бумаги А4 нельзя сложить больше 7 раз?
2: Да.
0: Правда, что отпечатки пальцев у шимпанзе похожи на отпечатки пальцев людей?
2: Да.
0: Правда, что сорт яблок, которое упало на голову Ньютон, называлось Ньютоновка?
2: Нет.
0: Отлично, и прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Отличный Светлана. Уровень, мы можем вас только поздравить и прямо сейчас озвучить правильные ответы. Правда, что птенца фламинго также называют цыпленком? Нет. Правда, что есть созвездие летучая рыба? Да. Правда, что стандартный лист бумаги А4 нельзя сложить больше 7 раз? Да. Правда, что отпечатки пальцев у шимпанзе похожи на отпечатки пальцев людей? Нет. Правда, что сорт яблока, который упал на голову Ньютон, называли Ньютоновка? Это тоже нет. Мы вам аплодируем, и помимо нашего подарка, то есть нашей суперфирменной кружки Дейвам, дарим вам 10 секунд на все приветы.
2: Спасибо огромное, всем передаю привет, особенно мужу, который прямо сейчас стоит, разжигает мангал, и нас ждут очень вкусные бургеры. Всем привет.
0: Ура!
4: Спасибо!

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, с вами поговорим вот о чем. О том, что у нас есть несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Давайте узнаем что-нибудь новенькое для нас. Полный отказ от сахара не улучшает здоровье, делает только хуже, говорят, соответственно, диетологи. Летом наши волосы растут быстрее, чем зимой. Так что, если вы хотите вдруг отрастить шикарные волосы на ногах, имейте в виду, летом это сделать намного проще. Около 23% владельцев смартфонов пользуются им даже с разбитым экраном. Существует книжный магазин, где книги заворачивают в обычную бумагу, чтобы люди не судили по обложке. Сон голеньким повышает продуктивность и улучшает здоровье. Простите, а при чем здесь продуктивность и голопопый сон? Я вот понять не могу.
1: Где зависимость, да, в чем, может быть, на работе?
0: В чем связь? Непонятно. Часто используют... Это не будем говорить об этом. Значит, если человек смотрит на что-то приятное, то его зрачок может увеличиваться на 45%. Вот, поэтому влюбленный человек всегда на вас смотрит. Видите, че ты зыришь, штаны напузыришь. Ой, обожаю эту фразу еще с детства. 80% номеров в телефоне – это люди, которым вы никогда не позвоните. Ну и к концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации. Кстати, вот, внимание, жвачку нужно жевать не более 10 минут, дальше она наносит вред организму. Так, еще что у нас есть, а больше ничего и нет. Самое главное, что мы будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто интереснее других, отвечал на следующий вопрос.
1: Продолжите фразу «Дом – это там, где у вас еще есть 1,5 минуты, чтобы выиграть нашу фирменную кружку».

0: Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает нашу крутую фирменную кружку. Какая же была тема?
1: Дом — это там, где нужно было продолжить эту фразу.
0: Дом — это там, где есть кровать и туалет под крышей, и жена в роли домохозяйки. Дом — это там, где ты можешь быть самим собой и ничего из себя не строить, не изображать. Вот приятно, что здесь еще пишут нам поздравления с днем семьи, любви и верности. Дом — это там, где тебя всегда ждут, любят и понимают. Ну, знаете, если совсем вам повезло в жизни, то тогда это именно так. Что еще?
1: Дом — там, где накормят, даже если ты не голоден. Дом — это там, где заставляют помыть посуду. Никита, что же вы так мучаетесь?
0: Нет, а вот Никита правильно говорит. Потому что вчера какая-то идеализация началась. Я вот не люблю вот это, знаете, когда врут, вот начинают, все тебя понимают, все так хорошо. Такое ощущение, что никто не пукает, не ругается, понимаешь? Все такие прямо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это вот наш дом. Мне кажется, дома есть все, да. Вот просто все. Если у вас нормальная, обычная семья, то вы и ругаетесь, и целуетесь, и спорите, и соглашаетесь. И весь спектр чувств как раз у вас в семье присутствует. А когда вы все время изображаете радость, то это идиотизм, на мой взгляд. Ну, то есть это как минимум человек просто пытается прятать собственные эмоции, потому что не бывает так, чтобы все время было хорошо. Ну, не бывает. Настроение иногда, оно портится.
1: Это когда я говорю «моя», она так мило улыбается, а когда она говорит «мой», я мою полы,
0: да,
1: окна,
0: но это из этой категории. Поэтому, мне кажется, самое важное действительно дома быть в расслабленном состоянии и чувствовать, что тебя примут. Неважно, с каким настроением, неважно, какой ты конкретно этот день, но тебя любят, вот любят и все. Так, Дмитрий, кому же мы отдаем сегодня подарок?
1: Решили сегодня отдать нашу фирменную кружку Александре из города Челябинска. Она в нашей группе «Радио ДФМ ВКонтакте» ответила по теме. Дом — это там, где тебя ждут. Чё купила? Большой,
0: чё купила?
1: Большой и маленький.
0: Ой, я помню, да, вот мама там придет с пакетами, и такое ощущение, что играешь в поле чудес, две шкатулки, понимаешь? Ну, то есть открываешь, или там это сектор приз на барабане, и ты так открываешь и думаешь, что же, а ты ничего вкусненькое купила? И мама так, вкусненькое — это что ты имеешь в виду? Да, я купила вкусненькое, колбасу, например. Будешь? А для меня вкусненькое — это было конфеты, печеньки, ну, тортик какой-нибудь, шоколадка, вот. Нет, колбасу-то я тоже, конечно, трескала, но по факту, согласитесь, Дмитрий, что в детстве как-то вот колбаса — это само собой, а
1: вкусненькое —
0: это что-то,
1: ну, да,
0: сладкое.
1: Ну или если теплый хлеб, вот прям можно горбушку откушу?
0: Не, ну это опять же, вот, не знаю, может, я, конечно, уже с детства зажралась, но это опять же то, что тебе как-то вот безусловно давали. А вот что-то вкусное — это, конечно, было прям круто, когда приносили. Так, ну что, друзья, мы отдаем наш подарок.
1: Да, поздравляем Александру. Александра, дом — это там, где есть кружка Радио ДФМ. Это вот ваш случай. Поздравляем, аплодируем.
0: Аплодисменты. И, конечно, друзья, поздравляю лично я всех с днем любви, семьи, верности. Обязательно скажите эти важные слова тому, кого любите. Вот потому что вот часто, знаете, как будто бы неловко, или мы забываем, или, ну, как один приятель мне сказал, я своей жене 20 лет назад сказал, что люблю ее, а потом сказал, если что-то изменится, я тебе сообщу. И больше вообще не признается ей в любви. Естественно, она, как женщина, потому что она слушает, любит ушами, ей хочется услышать эти слова. А он вот такой вот...
1: Каждый день.
0: Да, это важно, напоминайте. И сегодня обязательно обнимите, поцелуйте, скажите, как любите. Всем пока!
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 18 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, облачность сохранится, завтра утром до плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Дополнительные покосы территории провели в Вологде. Первый марафон «Джаз по-русски» пройдет в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Дополнительные покосы территории провели в Вологде. Жители через платформу обратной связи попросили убрать траву на улице Карла Маркса, Фрезиновской, а также в микрорайоне ГПЗ. Всего за минувшую неделю на платформу обратной связи было направлено 236 обращений. Они были связаны с дворами и территориями общего пользования, а также дорогами и благоустройством. Направить предложение в органы власти можно через портал Госуслуги, мобильное приложение Госуслуг, а также через государственные паблики. Первый марафон «Джаз по-русски» пройдет в Вологде. Марафон состоится 14 июля. Мероприятие пройдет на площади Дрыгина с 17 до 20 часов. Для зрителей выступят солисты и коллективы из Вологды, Архангельска и Москвы. Также на сцену выйдет концертный оркестр духовых инструментов «Классик Модерн Бенд» имени Виктора Кочнева. Вход на мероприятие свободный. Первый марафон «Джаз по-русски» проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Вологодской области. Концертная программа даст старт 23-му международному фестивалю джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде» для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Up the next.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номеров Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: 21 в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищи

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что...